0: А в малых населенных пунктах учреждение получит федеральную субсидию почти в 3 миллиона рублей. Полученные средства направят на приобретение нового современного кинооборудования. Планируется, что первый кинопоказ в обновленном зале проведут уже в декабре. Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. Это были новости региона.
1: Так что не ходи туда. Там живут настоящие звери, в которых нет ничего человеческого. Запомни, это дикие звери.

кровожадные хищники, безымянные чудовища, настоящие звери.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Запишу и включу.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Каменский районный дом культуры прошел конкурсный отбор фонда кино на создание кинозалов в малых населенных пунктах. Учреждение получит федеральную субсидию почти в 3 миллиона рублей. Полученные средства направят на приобретение нового современного кинооборудования. Планируется, что первый кинопоказ в обновленном зале проведут уже в декабре. Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. Это были новости региона.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше.

смелых душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною, свое отражение в мутной глади воды. Я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева. Тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади сильный лад.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горячей.

0: радио. Сделано в России.
1: На серых домах цветные картинки. Ну что, по целой или по половинке? Под этим окном расцветали пионы.

с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит «Наше».
10: «Наше радио» — это навсегда.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Каменский районный дом культуры прошел конкурсный отбор фонда кино на создание кинозалов

Актеров в этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля kulturapobeda.rf. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
6: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит «Наше». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
8: «Наше радио».

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Каменский районный дом культуры прошел конкурсный отбор фонда кино на создание кинозалов в малых населенных пунктах. Учреждение получит федеральную субсидию почти в 3 миллиона рублей. Полученные средства направят на приобретение нового современного кинооборудования. Планируется, что первый кинопоказ в обновленном зале проведут уже в декабре. Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушие глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании в Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Каменский районный дом культуры прошел конкурсный отбор фонда кино на создание кинозалов в малых населенных пунктах. Учреждение получит федеральную субсидию почти в 3 миллиона рублей. Полученные средства направят на приобретение нового современного кинооборудования. Планируется, что первый кинопоказ в обновленном зале проведут уже в декабре. Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети?

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Каменский районный дом культуры прошел конкурсный отбор фонда кино на создание кинозалов в малых населенных пунктах. Учреждение получит федеральную субсидию почти в 3 миллиона рублей. Полученные средства направят на приобретение нового современного кинооборудования. Планируется, что первый кинопоказ в обновленном зале проведут уже в декабре. Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

груди, гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. Брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Каменский районный дом культуры прошел конкурсный отбор фонда кино на создание кинозалов в малых населенных пунктах. Учреждение получит федеральную субсидию почти в 3 миллиона рублей. Полученные средства направят на приобретение нового современного кинооборудования. Планируется, что первый кинопоказ в обновленном зале проведут уже в декабре. Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.
3: 78-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. Сегодня 24 августа, сегодня понедельник. Это последняя полноценная неделя этого лета. Привет школьникам, а также их родителям. Отправляйтесь по магазинам, пора готовиться. Кому-то, наверное, еще захлестнет в сентябре отпуском, возможно, кому-то повезет. Не все родители, насколько принципиальные, могут вас увезти, но, как говорится, перед школьным вот этим кутежом не надышишься. Поэтому мы вас всех поздравляем с наступающим учебного года.
3: Доброе утро. Ровно неделя, кстати, до конца лета.
2: Ну, я говорю.
3: Последний летний день
2: во
3: будет
2: они
3: в понедельник, 31
2: августа. Да, во вторник
3: августа,
2: вам...
3: Ну да, 1.
2: Во вторник вам 1 сентября в школу. Ну ладно, мы на выходных, вы знаете, я посетил собачий фестиваль, который проводил известный бренд. И в парке Измайлова это было.
3: Кто он был... разве собачий? Я думал, что вообще для всех
2: животных. Для всех животных, да, абсолютно верно, для всех животных. Там были и, значит, лисы, и кролики, и, ну, естественно, собак было такое количество с кошками. А большинство собак, удивительно, это, знаешь, мы вот шли, просто жена мне подходила и спрашивала, что это за порода? То есть, ну, настолько все-таки разнообразно. Не только французские бульдоги живут в Москве, я это понял. Но я и так это знал, но тем не менее. Там была концентрация всех пород абсолютно. Был показ мод, значит. Причем не только собака была, должна была быть одета, но и ты должен был в стиле вот в этом тоже одетый. Мы смотрели. И еще я, ты знаешь, встретил людей, которые вот просто шли и говорили, ой, это же этот капитан на моего пса.
3: Я первый раз... Узнавали конкретно твою собаку?
2: Собаку узнавали. Вот. Ну и было такое количество поилок.
3: А вот когда такое количество разных животных в одном месте встречаются, не было ли каких-то стычек между животными?
2: У нас было две драки. У нас пес, он такой, в общем, не дипломат, к сожалению. Хотя скромный такой, ну, поздоровается и может поругаться. А так, ты знаешь, я видел лис. Лис было очень много. Я не знаю, там, каким образом они вообще попадают в руки людей, но их было очень много. Вот прям лис из лесу. Вот помнишь мультфильм, где лиса обманула волка? Где лиса гналась за зайцем? Вот такие прям настоящие лисы, Игорь.
3: То есть не финьки, а лисы.
2: Лисы,

0: Прям лисы, простая вот эта русская лиса.
1: Очень насыщенная жизнь у тебя, Александр. Фестивали для животных и их хозяев.
0: Ну, конечно, я такие мероприятия... Там еще звезды выступали в конце. А, и были, знаешь, были различного рода, ну, как такие центры обучения, а также рассказа, как вести свой блог про животных. И там были известные блогеры, которые со своим животным сделали популярным свой блог. Я не знаю, вот если вы знаете Мишу Шиперки,
1: Нет.
0: Ну, я сейчас не к тебе вообще обращаюсь, а к людям. Вот если вы следили, там была его хозяйка. Там всю жизнь можно проследить этого Миши.
1: А, я думал, что это человек.
0: Миша — это собака. Шиперка. Шиперки — это порода. А зовут его Миша. Мы сейчас... Я вот не хотел сделать рекламу дополнительную, но вот сделал.
1: Ну, вот видишь.
0: Вот.
1: Так это и работает.
0: И было столько народу, ты знаешь, ну просто человек рассказывает там, как он ведет свой блог и так далее. Вот таких вот было очень много.
1: Понятно.
0: Это было, ну, что говорить, круто. В общем, крутой фестиваль на самом деле.
1: Доброе утро, мы начинаем всех с началом новой трудовой недели и последней недели лета.
0: Да.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Новость есть, которую хотели бы с вами обсудить. Любители черного юмора склонны к агрессии и нарциссизму. Вот. Mm-hmm. Ну, почти. Итальянские психологи изучали приверженность людей к 8 стилям юмора. Да. Добрый, его еще называют белым, абсурдный, сатира, гротескный юмор, сухой, сдержанный, грубые шутки, ирония, сарказм и цинизм и черный юмор. Выяснилось, что безобидные шутки, каламбуры и абсурдные приколы меньше всего связаны с негативными чертами. Так. Эти виды юмора присущи более общительным, игривым и открытым людям. Сатирический юмор чаще встречается у людей с обсессивно-компульсивными и
2: нарциссическими.
3: Нарциссическими чертами. Самые мрачные формы юмора предпочитают люди с определенными деструктивными чертами личности. Например, почитатели сарказма и чернухи чаще имели проблемы с доверием и агрессией. В их поведении замечен нарциссизм, а их эмоции нестабильны.
2: Нарциссизм, я не могу выговорить.
3: То же самое с поклонниками циничных шуток. Но авторы исследования уточняют, только по шуткам диагноз никому ставить не надо. А мы вот хотели бы по шуткам и по чувству юмора поставить кому-нибудь диагноз. И обратиться к вам, дорогие наши слушатели, если у вас вот есть личные какие-то наблюдения. Вот человек любит черный юмор, все, он не мой человек, я точно не смогу с ним ужиться. Или наоборот, вот человек любит каламбуры, и вы такие, не-не-не, это не мой человек.
2: Вот
3: не
2: каламбуры, мой юмор. Каламбурщики, это прям для меня это red flag. От каламбуры.
3: Ты вот из перечисленных стилей
2: а
3: юмора...
2: А есть там сатира?
3: Да, еще раз. Добрый, белый, абсурдный, сатира.
2: Вот сатира —
3: гротескный юмор, сухой, сдержанный, грубые шутки, ирония, сарказм, цинизм и черный
2: я
3: юмор.
2: Я понял, вот сатира...
3: Сатирический юмор чаще встречается у людей с обсессивно-компульсивными и нарциссическими чертами.
2: Но у меня, ты знаешь, вот эти ОКР у меня нету.
3: Ну, мне кажется, ты больше ирония, сарказм и цинизм.
2: Да?
3: Да. Я, ну, наверное,
2: тут, наверное, в общем, надо, чтобы про вас кто-то сказал. Сам я, честно говоря... Потому что некоторые даже не понимают, что такое черный юмор. А все-таки черный юмор — это прям, ну, прям не смешно. Одному человеку должно быть не смешно.
3: Но бывает еще же юмор под настроение, когда
2: да,
3: вот белый вот юмор, добрый, он прекрасно заходит. Или наоборот, вот черный юмор. Есть же черные комедии.
2: Любитель же черных комедий.
3: Я любитель черных комедий, но их так мало, вот действительно смешных. А когда это вот юмор черный ради юмора, ну, это не всегда смешно.
2: Ну, давайте тогда, что, про юмор?
3: Ну, да, конечно. Давайте про юмор поговорим. Авторы исследования уточняют, только по шуткам диагноз никому ставить не надо. Но вот вы по шуткам можете поставить или ставили ли диагноз другому человеку? Не себе даже. И, может быть, вы, умудренные жизненным опытом, вот так себе выбираете друзей, вторую половину, исключительно по чувству юмора.
2: Ну, то есть придурочный.
3: Почему сразу придурочный? Нет. Ну, вы понимаете, что человек, который любит иронию, сарказм и цинизм, он не ваш человек. И вы сразу там при знакомстве, при первом общении понимаете, ага, вот над этим он смеется.
2: Столько шуток я не вынесу.
3: Да, мы идем, или такие шутки я не вынесу, мы идем разными дорогами. Или ну, наоборот, вот
2: давайте,
3: сразу
2: когда
3: вас попадает.
2: Юмор связал, например, да?
3: Да. Наш.ру, пожалуйста, на главной странице есть две ссылки. Одна на бот в Максе, другая на бот в Телеграме. Пишите через тот, который вам удобно, и рассказывайте о своих наблюдениях, связанных с юмором.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
15: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
17: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
18: УГРН 127-00-132-195.
19: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
20: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
19: А сыновья ведь с неба не падают.
21: Я ваш сын.
19: Или падаю.
22: Никакой ты ему не сын.
23: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
19: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
24: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
25: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
26: Так, дорогие друзья, давайте всем доброе утро, почитаем ваше сообщение.
27: Для меня скорее реакция на мой юмор показательна. Обычно окружающие реагируют ожидаемо, но попадаются, у кого реакция прям говорит «беги, Форест, беги». А юмор у меня разный, и белый, и черный, и почти все, что вы перечислили.
26: То есть ассорти.
27: А мы с молодым человеком сошлись на чувстве юмора. Оба любим юмор на грани. Познакомились на работе, сидели в одном кабинете, где помимо нас было еще 4 человека. И как мой молодой человек говорит, мы как-то раз всем кабинетом разгоняли какую-то тему. И я сказала что-то такое черное, к сожалению, он не помнит что. И он после этого про себя подумал: мы с ней подружимся. Уже 2 года вместе. Юмор в семье – это прекрасно. Со своим человеком на одной волне, если вообще не страшно ничего. Только вот загуляла моя, развелись.
26: Бывает такое, да. От юмора, мне кажется, не зависит.
27: Мой бывший начальник на заводе все окружающее его пропевал. Что-то видит и начинает петь.
26: Пропевал. Ну, не пропевал, а пропевал.
27: Вот лежит ключ, его никто не видит, а рядом Коля идет и пел куплета 2. Ладно бы в рифму, а все не в рифму. Хотя он очень старался вывести рифму при помощи мата. Но это было ужасно, просто испанский стыд. А он всегда так смотрел, типа, мол, хей, подпевай.
26: А вот, ну, то есть, вот лежит ключ, Коля идет и ничего не видит.
27: Так ну, получилось? Да. И так постоянно, Саш.
26: Ужас.
27: Привет, подъемники. По моим наблюдениям, наоборот. Если человек недалекий, глупый и ничем не интересующийся, то и шутки у него будут глупыми и примитивными. А в таких шутках, над которыми большинство людей смеется, такой человек будет искать глубокий смысл.
26: Понятно.
27: Ну, вот такие мнения у нас.
26: Узко. Да.
27: Да. 7:36 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 47 минут в столице, сегодня 24 августа.
3: Россиянки назвали желаемый доход мужчины для создания семьи. Большинство россиянок хотят, чтобы их мужчина зарабатывал от 150 до 250 тысяч рублей. Россиянки считают деньги важным фактором мужской привлекательности. Комфортным доходом партнера для создания семьи большинство россиянок назвали эти суммы. Также 44% женщин придерживаются точки зрения, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. Делить расходы пополам готовы лишь 2%. Финансовое благополучие остается важным фактором при выборе партнера для большинства российских женщин. 42% респонденток учитывают его вместе с другими качествами, а 32% не рассматривают серьезные отношения без финансовой стабильности.
2: А вот это вот делить пополам, там, туда-сюда...
3: Ну, 2% всего, нам, видишь, это не свойственно.
2: Скажите, пожалуйста, вот когда в горести и радости вы пополам собираетесь это делить? Или как? Или все ляжет на его плечи? Это кто, россиянки такие?
3: Ну, провели опрос среди российских женщин, да.
2: А был возраст?
3: Нет, тут нет. Ничего не сказано, Саша.
2: Ну, просто любопытно, что значит, может быть, я, конечно, старовер, но как бы если ты находишься в союзе, да, если это наше предприятие, семья, тут как бы мы оба несем ответственность.
3: И финансовую, Саш, но и любую другую. У всех по-разному это происходит.
2: Да, у всех по-разному. И... Но просто любопытно, когда вот хорошо, все ложится на плечи мужчины, он отвечает за оплату, да, там, счетов и так далее. А вот когда в горе, ну, случилась какая-нибудь финансовая беда, вы где в этот момент будете? Рядом или найдете себе более состоятельного мужчину?
3: Я думаю, что тут у всех по-разному происходит.
2: Нет, это вопрос к тем 2%. Я не передергиваю.
3: По поводу суммы ты ничего не скажешь. Вот от 150 до 250 тысяч рублей. То есть большинство российских женщин говорят, что это желаемый доход для мужчин, с которым они планируют...
2: Это говорит о том, что россиянки не слишком-то губу и раскатали. Очень скромненько. Вот и все, что... Понятно, что время, оно диктует нам какие-то критерии и так далее.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Двое детей погибли и семеро пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, обломки БПЛА упали на частный детский центр. Также ранения получили двое взрослых. Всем пострадавшим оказывают помощь. Как уточнил губернатор, обломки сбитых дронов также упали на жилые и строящиеся многоквартирные дома. Губернатор поручил главе Краснодара Евгению Наумову оперативно докладывать о ситуации и оказывать поддержку пострадавшим. Это самое популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Беспилотники атаковали логистический центр «Озон» в Махачкале. В результате удара на складе произошло возгорание. По предварительной информации, есть несколько пострадавших. Как уточнили в пресс-службе компании, все системы сработали в штатном режиме, работников оперативно эвакуировали. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Работа склада приостановлена на неопределенный срок. Заказы, которые доставляются с этого склада, будут отменены, а деньги клиентам за них вернут. Как отмечает сайт nsn.fm, атаки беспилотников минувшей ночью подвергся и логистический центр «Озон» в Краснодаре. Там, по предварительной информации, пострадавших нет. Военные моряки провели торпедные стрельбы по подводной лодке условного противника в Балтийском море. Как говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота, экипажи малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» провели плановое тактическое учение. Отмечается, что корабли отстрелялись по цели учебными торпедами. Роль субмарины противника выполняла подводная лодка «Великие Луки». Привиться от гриппа в первую очередь следует детям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре. Эксперты ведомства подчеркивают, что для этих категорий граждан грипп – это серьезная угроза жизни, а не просто простуда с температурой. Также в группе риска те, кто в силу профессии ежедневно контактирует с большим числом людей. Для них вакцинация – это вопрос и личной, и общественной безопасности. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона. Граждан будут прививать бесплатно. Слово «нишевый» может получить звание «слово года». Об этом рассказала эксперт Минпросвещения России филолог Наталья Козловская. В беседе с РИА Новости она отметила, что слово «нишевый» распространилось настолько, что проникло в культуру, повседневное общение и стало модным. Теперь у него появились и новые смыслы. Например, нишевые увлечения, нишевый навык или нишевый сервис. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 24 августа, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. И последняя неделя этого лета, полноценная, прям от и до. Еще с маленькой запятой, с закорючкой будет в виде понедельника. Ну, а так мы, в общем, готовы. Все готовы к новому учебному году.
3: Ну, я думаю, что...
2: Даже те, кто, собственно говоря...
3: За всех говорить не надо, Александр. Давайте пока мы... О наших делах поговорим.
2: Да, два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горобушке, пройдет уже в четвертый раз. Будем разыгрывать. Мы этот фестиваль ведем все втроем. Утреннее шоу «Подъемники». И вас всех приглашаем, дорогие друзья.
3: Два дня он будет. И да. В субботу, и в воскресенье.
2: Закроем лето, так сказать.
3: 30 августа. Хороший состав в этом году, ну, как и всегда. И мы на главной сцене будем два дня вести фестиваль. А пока давайте кинопробуем. Мы принимаем 24-й правильный ответ. Сегодня фильм сложный, наверное. Давай. Это вот та категория фильмов, которые я очень люблю, потому что это фильмы моего детства, ну, в подростковом возрасте. Школьные годы я их смотрел, иностранные, на видеокассетах. А Саша всегда закатывает глаза, когда я ему очередной фильм такой предлагаю. Но плюс-минус мои ровесники, возможно, этот фильм видели и узнают. Ждем 24-й правильный ответ. Поехали.
4: Вы что, какой-нибудь шпион?
5: Шпион? Шпионы просто комары в сравнении с ниндзя.
4: Ниндзя? Вы ниндзя? Да идите вы, настоящий ниндзя?
5: Да, я ниндзя.
4: Знаете, я тоже брал уроки карате. Правда, не достиг таких высот, как вы, но меня можно смело назвать мандариновым поясом. Ну или оранжевым. Короче, одним из цитрусовых цветов. Ну вы поняли.
5: Это достойно похвалы. Быть может, тебе знакомы и эти штуки.
2: Вот я желаю вам удачи, дорогие друзья.
3: Ну, посмотрим. Наш.ру. Ждем 24-й правильный ответ, что за фильм мы переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки.

0: в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
3: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз этот фрагмент.
3: Я напомню, мы принимали 24-й правильный ответ.
4: Вы что, какой-нибудь шпион?
5: Шпион? Шпионы просто комары в сравнении с ниндзя.
4: Ниндзя? Вы ниндзя? Да идите вы, настоящий ниндзя?
5: Да, я ниндзя.
4: Знаете, я тоже брал уроки карате. Правда, не достиг таких высот, как вы, но меня можно смело назвать мандариновым поясом. Ну или оранжевым. Короче, одним из цитрусовых цветов. Ну вы поняли.
5: Это достойно похвалы. Быть может, тебе знакомы и эти штуки.
2: Но давайте из неправильных это черепашки-ниндзя и все. А, и кунг-фу панда. А мы загадывали ниндзя из Беверли-Хиллз.
3: Да, это комедия 97-го года. Ее, кстати, снял режиссер, который «Трудного ребенка» снял первого.
2: Да.
3: Деннис Дуган. Ничего особенного, но
2: ничего
3: в школе,
2: особенного.
3: Когда я смотрел это на видеокассете, мне очень... Мне вообще фильмы про ниндзя нравились, а тут комедия про ниндзя.
2: Абонент с номером 8-903-700-44 и так далее. Мы вас поздравляем, вы отправляетесь на фестиваль «Легенда».
3: «Ниндзя из Беверли-Хиллз» — так назывался фильм, который мы переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 20 минут в столице.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо, копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321 ПАО Сбербанк.
3: В эфире специальная рубрика нашего радио и Сбера «Бизнес-марафон». Ее участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для, казалось бы, сложных, на первый взгляд, задач.
2: Следующий участник нашего предпринимательского забега – Марина, владелица ателье по пошиву театральных костюмов. На самом деле, объемы работы ателье нельзя назвать очень большими. Но с учетом того, что каждый заказ уникален, приходится сотрудничать с десятками поставщиками сырья. Ткани Марина покупает у одного, фурнитуру у другого, ремонт машинок заказывает у третьего и так далее. Ведь пошив театрального костюма всегда задачка со звездочкой. И с каждым поставщиком, конечно, нужно рассчитываться.
3: Однажды Марина решила посчитать, сколько платежей продавцам комплектующих частей ее костюмов она делает за месяц. Получилось больше 50. Было принято решение найти способ получать выгоду даже от этой платежной рутины.
2: Марина оформила бизнес-карту Сбера и подключила программу лояльности Сбербизнес «Спасибо». Теперь за каждую оплату карты в нужных категориях ей начисляется кэшбэк бонусами до 5000 бонусов в месяц. Она просто продолжила платить поставщикам, но теперь еще и копит бонусы, которые потом легко обменять на рубли по курсу 1:1.
3: Совет Марины. Если уж расходы неизбежны, иногда стоит проверить, нельзя ли получать от них дополнительный профит. Все равно платить поставщикам, так пусть эти платежи заодно приносят бонусы.
2: Как и другие герои нашей рубрики, Марина участвует и в акции программы «Сбербизнес. Спасибо». В честь своего дня рождения Сбер раздает 185 миллионов рублей своим клиентам-предпринимателям. У вас тоже есть возможность присоединиться. Акция действует до 31 октября 2026 года. Открывайте счет, подключайте программу лояльности и становитесь одним из ее бенефициаров. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. Сбербизнес «Спасибо» – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес «Спасибо» – привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Да
9: что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь
12: ты. И в этом весь ты.
14: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
15: Выбор автомобиля. Мобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
20: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
21: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
22: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
24: 8:36 в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 24 августа сегодня. Сегодня понедельник.
25: Почтальоны и курьеры отчаянно умоляют об одной вещи, которую люди делают, открывая дверь.
24: Какой?
25: Ну, это, правда, британские почтальоны и курьеры попросили клиентов хотя бы одеваться перед тем, как открывать дверь. Сотрудник службы доставки признался, что за время работы ему слишком часто приходится встречать получателей посылок практически или полностью голыми. По его словам, особенно непредсказуемы бывают утренние доставки. Некоторые британцы выходят к курьеру в одном нижнем белье, другие пытаются наскоро прикрыть полотенцем, а кто-то вообще не видит проблем в том, чтобы открыть дверь без одежды. И курьеры признаются, что за время работы увидели гораздо больше, чем когда-либо хотели.
24: Вы получаете за это фунты?
25: Ну, давай сейчас абстрагируемся от британских, мы перенесемся в Россию. Я, ну, читаю, Саша, эту новость сейчас за эфиром. Говорю, давай поговорим о доставках, о курьерах, которые приезжают. Может быть, какие-то курьезные случаи были с этим связаны. И Саша говорит, я тоже в трусах открываю. Я не одеваюсь, когда ко мне приносят доставку.
24: Начнем с того, что я специально не раздеваюсь. Вот если я лежу, и мне там жена говорит, сейчас придет доставка, встреть, пожалуйста. Я, конечно, я не буду одеваться. Я встречаю все, ну, он же тоже не в театр идет. Но для него, я как для врача, пациент. Ну, как бы вообще...
25: А что мешает тебе
24: британские...
25: футболку или шорты надеть?
24: Время. Я просто не понимаю, зачем? Ну, правда, я...
25: Ну, из уважения к
24: человеку. Да я очень уважаю людей вообще, в принципе.
25: Может быть, ему неприятно смотреть на тебя в трусах.
24: Ну, это другой вопрос. Мне тоже неприятно, как у него лицо все закрыто. Ну, мне тоже на это неприятно смотреть, что он в перчатках. Вот, ну, весь боится подцепить какую-то заразу, как Джаред Лето. Мне тоже, ну, я как бы, понимаешь, я же не без трусов. В чем здесь уважение? Но если я пришел одетый, и мне говорят, сейчас встретить курьера, я, конечно, встречу его одетым. Просто я тебе говорю, что ну, ты сидишь, завтракаешь, и тут звонит курьер, и ты, конечно, бежишь в трусах открывать. Главное, быстрее открыть и дать ему там на чай. Вот, ну, что его, наш курьер выберет? Что я буду в трусах с чаем или без трусов, вернее, в одежде без чая?
25: Я, кстати, в пандемию подрабатывал курьером в своем же баре. Ну, просто нужно было зарплату платить сотрудникам, которые не работали. И, ну, потому что бар был закрыт, и, ну, доставка работала. И я ездил сам курьером.
24: Ну?
25: И, ну, вот я не встречал, честно говоря, вот
24: людей. Ты в офисы привозил?
25: Не в офисы, в квартиры тоже вывозил.
24: Что все были одеты.
25: Ну, все были одеты, да. Ну, и я допускаю, что я работал-то буквально, не знаю, месяц. А
24: ну, люди, не знаю, которые работают... назвать человека в трусах раздетым, это вообще безобразие.
25: Ну, он раздетый. Или у тебя дорогие трусы.
24: Да какая разница, какие у меня трусы.
25: И ты считаешь, что их не стыдно показать постороннему человеку?
24: Вообще, для тебя лично скажешь, да.
25: Нет, я даже не сомневаюсь, Саша. Потому что ты красивый, да? Так это работает.
24: Ну, конечно, у меня красивое тело там и так далее.
25: Были ли у вас, дорогие друзья, курьезные истории, связанные с доставкой, с курьерами? Может быть, вы также встречаете их в одном белье? Или что-то подобное происходило, напишите нам, наш.ру, на главной странице есть две ссылки, на бота, бот в Максе и бот в Телеграме. Мы почитаем ваше сообщение через несколько минут. Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 46 минут столица. Давайте почитаем ваше сообщение в тему курьеров.
3: Сам курьер в Питере уже больше 10 лет. Очень редко встречает получатель в нижнем белье. Питер все-таки культурная столица.
2: Ну, конечно! Ну, конечно, не встретить в Питере человека в трусах.
3: Не понимаю, как можно выйти к курьеру в нижнем белье. Никогда бы себе такого не позволила. А вот мужчинам, наверное, все равно, что трусы, что шорты, почти одно и то же.
2: А скажите мне, пожалуйста, вот на чистом глазу действительно не видите разницы? Себе бы вы не позволили? Да бы вам никто не позволил бы выйти, будь вы чьей-то женой. Я бы сказал, вот ты что, совсем что ли? Если бы ты вышла в нижнем белье встречать курьера, это просто недопустимо для женщины.
3: Когда я развозил пиццу, на одном заказе в квартире товар у меня принимала девушка в пижаме. Если бы она не начала внезапно суетиться и прикрываться, я бы и не заметил, что у нее расстегнута верхняя пуговица и чуть-чуть видна грудь. Летом на улице откровеннее ходят.
2: Вы прям как маньяк сейчас пишете.
3: Всем доброе утро. Я курьер. Принес однажды заказ. Выходит пьяный голый мужик и спрашивает: «Хочешь заработать денег?» Я напрягся. А он говорит: «Сбегай за пивом, умираю». Конечно, вежливо отказал. О, поверьте, как человек, разносивший почту и пенсию более 5 лет, тоже не раз сталкивалась, когда дверь открывали и в труселях, и голышом, только шляпкой прикрываясь. Причем люди знали, что я приду, так как звонила и предупреждала.
2: Я скоро к вам у вас буду, одевайтесь.
3: Работаю в одной крупной логистической компании. Была очень забавная история. Курьер перепутал корпус и отдал посылку в квартиру с таким же номером, но в другой корпус. Новый iPhone. Угу. И самое смешное, что дверь открыл мужик и просто молча оплатил 150 тысяч рублей. Заказ был на женское имя. Долго потом разбирались с проблемой. У магазина к курьеру претензий не было. Заказ оплачен, деньги поступили.
2: Ну да.
3: Может быть, мужчина просто подумал, что
2: жена заказала,
3: он давайте мог купим. Позволить себе.
2: Давай. 150, да.
3: Работал в сервисе бытовой техники и выезжаю на вызов в ремонт стиралки. Встречает очень милая женщина в очень красивом пеньюаре. Я тоже смотрел немецкие фильмы про любовь и сразу сказал, что я по работе. Наверное, огорчил барышню, но работу сделал. Андрей из Тулы написал.
2: Вы фантазер, конечно, Андрей из Тулы. И это вот это клише с немецкими фильмами. Сколько вам лет, а? Андрей из Тулы?
3: Я, будучи женщиной 40 лет, не раз открывала в нижнем белье курьеру. Просто задумывалась, носилась по квартире и забывала, что я в нижнем белье. Потом было немного стыдно, но в целом ничего.
2: Ну, с другой стороны, действительно. Ну что, ну замоталась, ну забегалась. Просто специально выходить как-то, это вот, ну,
3: а любого вот мужчины... А курьер, наверное, подумал, что тоже
2: посмотрели фильмы. Я же смотрел немецкие фильмы, да. Тем более, нет-нет, я только по работе.
3: Я, когда знаю, что придет курьер, крашусь. Не говоря уже про разных ремонтников, которые приходят в квартиру.
2: И кручу бегуди.
3: Вот такой у меня... Видишь, кто-то гол встречается, а кто-то красится. Возможно, даже наряжается специально.
2: Так всегда в России. Две крайности сменяют друг друга.
3: 8:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Компания «Окна СОК». Эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы застеклим. Выполним отделку. Утепление бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных... различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9:07 в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 24 августа, сегодня понедельник. Новая рабочая неделя и последняя летняя неделя на этой неделе.
3: Немного изменилось сегодня расписание. У нас гость в следующем часе, поэтому в игру «Кто кого», а сегодня она будет необычной, мы сыграем прямо сейчас.
2: Да, мы сыграем прямо сейчас. Термос, марка, ставшая легендой. Весь мир называет термосы именем этого бренда. Для офиса, пикника, экспедиции идеальная модель ждет вас на сайте официального представительства «Термос» в России. Термос.ру. Вековая история и качество, которому доверяют миллионы. Ну и разыгрывать мы будем сегодня суперлегкую термокружку нежного сиреневого цвета. Легкая и компактная, объемом 0,6 литров. Подходит для автомобильных подстаканников и велосипедных держателей.
3: У нас есть, собственно, фотография приза. Действительно, нежно-сиреневый, стильный.
2: Покажи.
3: Вот, Александр, ты как велосипедист, мне кажется,
2: крутая кружка.
3: С твоим велосипедом будет смотреться, ну и с твоей внешностью, естественно, Александр.
2: Естественно.
3: Да,
2: да.
3: Тебе очень подойдет. Я предлагаю столкнуть две команды сегодня, невзирая на даты. Людей, которые берут с собой завтраки, термокружки, какие-то каши, сэндвичи, против тех, кто в завтраке предпочитает покупать.
2: Бедолаги.
3: То есть сам из дома берешь, готовишь,
2: ага.
3: Завариваешь и так далее. Против тех, кто по дороге там заехали, взяли что-то и довольствуется этим.
2: Давайте. Кто берет, против тех, кто не берет.
3: Отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть. Сыграем буквально через 5 минут.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 15 минут столица. Давайте играть.
3: Играем в то, кого. Глеб у нас на связи. Глеб покупает завтрак. Глеб, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Напомню, у нас две команды, те, кто берет с собой и кто покупает.
2: А что вы такой вальяжный, Глеб?
3: Позавтракал уже, наверное.
4: Нормально.
2: Понятно. Уже да. Итак, три вопроса, три варианта ответа, все как обычно. Почему перед тем, как налить горячий напиток в термос, советуют сначала ополоснуть его кипятком? Сегодня, кстати, сегодня четное число, преимущество вашего соперника. Чтобы прогреть внутреннюю колбу и уменьшить потери тепла, чтобы термос понял, что сегодня будет работать с горячими напитками, или чтобы крышка легче открывалась?
4: Ну, первый вариант выберу, давайте попробуем.
2: Чтобы прогреть внутреннюю колбу и уменьшить потери тепла. Да! Если колба холодная, часть тепла от напитка сразу идет на ее нагрев. Предварительно прогретый термос дольше сохраняет высокую температуру. Молодец. Верно ли утверждение, что термос одинаково хорошо сохраняет горячие и холодные напитки? Да, потому что одинаково держит температуру. Нет, горячие напитки термос сохраняет лучше. Нет, холодные жидкости термос сохраняет дольше.
4: Но опять же, первый вариант, наверное, одинаково думаю.
2: Это третий вариант. Нет, холодные жидкости термоса сохраняют дольше. На самом деле холодные сохраняются дольше, чем горячие, то есть не одинаково хорошо. Но поэтому производитель оригинальных термосов указывает часы режима тепло-холод. Вот. Ну и последний вопрос. Сколько лет компании «Термос» производит изотермическую продукцию? По состоянию на 2026 год. Более 120 лет, ровно 100 лет или около 150 лет?
4: Давайте средний вариант, около 120 выберу.
2: Первый патент получен в 1903 году, регистрация бренда в 1904, так что история насчитывает более 120 лет. Вы молодец. У вас спасибо. Два правильных ответа. Вашему сопернику нужно ответить тоже на два вопроса.
3: Да, так как сегодня четное число, по нашим правилам, второй участник в случае ничьей победит.
2: Да.
3: Те, кто берет завтрак с собой, в вашу очередь, пожалуйста, отправляйте имя и контактный телефон.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья, играем дальше.
3: Готовлю сам, беру с собой, работаю на вахте в Югре. Ох. И даже там с собой беру в термосе, запариваю все. Евгений нам написал. Евгений, доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений. Ну и что у вас сегодня в термосе? Или вы выходной сегодня?
4: Сегодня я на межвахте нахожусь, у меня сегодня все дома.
2: А, хорошо.
3: На домашнем.
2: Какой термос при прочих равных дольше сохранит температуру вашего напитка? Наполненный наполовину, наполненный примерно на три четверти или почти полностью заполненный?
4: Наполненный. Ну, давайте на три четверти.
2: Вам, напоминаю, нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. Сегодня четное число, преимущество на вашей стороне. Почти полностью заполненный. Вот правильный ответ. Чем меньше воздуха остается внутри, тем медленное содержимое теряет температуру. Поэтому жидкость в почти полном термосе остынет позже. Второй вопрос. Почему производители не рекомендуют хранить в термосе молочные продукты слишком долго? Потому что молоко влияет на внутреннюю поверхность колбы. Потому что после молока термос начинает пахнуть сыром. Или потому что молочные продукты – благоприятная среда для размножения бактерий?
4: Третий.
2: Да, действительно, это так. Термос сохраняет температуру, но не стерилизует содержимое. Поэтому молочные продукты не стоит оставлять в нем надолго, особенно в теплую погоду. Ну и последний вопрос. Чувствую…
3: Решающий.
2: Да, за вами победа, почему-то я так думаю. Кто изобрел сосуд, который мы сегодня называем термосом? И в каком году? Томас Эдисон в 1879-м, Джеймс Дюар в 1881-м или братья Люмьер в 1895-м?
4: Второй.
2: Джеймс Дюар. Я сейчас подумал, что вы скажете братья Люмьер, тогда бы я взорвался бы. Да, действительно, шотландский физик и химик Джеймс Дюар изобрел сосуд Дюара в 1881 году. Интересно, что он использовал его для получения жидкого водорода, а не для того, чтобы утром налить в него горячий чай и не обжечься к обеду. Мы вас поздравляем, вы получаете...
4: Ура!
2: Да, вы получаете суперлегкую термокружку нежно-сиреневого цвета, легкая и компактная, в объеме 0,6 литров, подходит для автомобильных подстаканников и велосипедных держателей.
3: Ну, или на вахту можно с собой чай.
2: Да для всего кофе можно. Да. На работу можете взять.
3: Да.
2: Поздравляем. Для кофе по утрам, для чая в дороге или для холодного лимонада на пикнике. Только на официальном сайте thermos.ru каждый найдет идеальный вариант для себя. И будьте уверены, термос прослужит вам многие годы. Партнер рубрики ООО «Термос Рус». ОГРН 515-774-608-73-95. Москва.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 28 минут в столице.
3: Ну, а вот теперь наши гадания. Гадать будем мы в ближайшее время, поэтому, если ждали наши гадания, если есть проблемы, которые хотели бы с нами обсудить, пожалуйста, пишите, выберем самую интересную, выведем автора в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы прочитаем ее и вместе решим, что бы это значило.
2: Да, по Лермонтову будем гадать сегодня.
3: Проблемы с обувью. Не могу найти себе комфортную обувь. То жмет, то натирает, то болят ноги потом. Как быть? Последняя надежда на вас. Ну, может быть, не с обувью проблема, а со стельками. Есть вот решение этих
2: кто
3: проблем.
2: Кто, ортопед, да?
3: Да. Я вот себе сделал в 42 года ортопедические стельки. Не надо было, болела пятка просто. И...
2: Ну, там вы должны пойти к специалисту, да, к ортопеду, да. И он сам вам проведет всю работу. Там, я знаю, что вот на зубы ставят, как они называются, брекеты, на ноги тоже ставят какие-то крепления, но это по назначению, естественно. Вот, поэтому...
3: Проконсультируйтесь, да.
2: Может быть, вам нужны вот такие штуки или еще что-то.
3: Причем мне делали стельки именно по ноге.
2: Ну, а почему еще должны сделать?
3: Ну, есть просто, знаешь, вот продаются ортопедические стельки,
2: я понял,
3: и
2: нет.
3: Все.
2: А как очки? Тебе подбирают их, в общем...
3: Все зависит, да, откуда какое давление и так далее.
2: Какой вы Топтыгин.
3: Есть желание отправиться в сплав по реке, но жена его не поддерживает. Хочу отправиться с знакомой семьей. Они муж с женой и я. Жена говорит, что это странно.
2: А вы той семье нужны вообще, нет?
3: Ну, есть возможность, наверное. Ну, в смысле, уже, наверное, обсудили, если они это проговаривают. То есть семье компания нужна, возможно. Может быть, это друзья просто. Друзья семьи. Ну, жена, если переживает, то пусть идет с вами.
2: Да не хочет она с этой семьей, наверное.
3: Вообще, компания для отдыха большое значение имеет.
2: Вот это засада, конечно, когда ты чем-то увлекся.
3: Не можешь найти единомышленника.
2: И теперь у тебя нет единомышленника, а ты пытаешься своего партнера туда засунуть. А он как бы рад за тебя очень, но становиться тоже увлекающимся этим же видом, ну, не хочет.
3: Ну, тогда пусть не переживает супруга.
2: Ну, она не переживает, просто говорит, странно идти за другой семьей. Я сейчас думаю, странно это идти. Ну, как-то странно вообще.
3: Ну, в любом случае, желаем вам удачи. Ждем проблемы. Наш.ру. Пишите, Саш, по какой книге сегодня гадаем?
2: Сегодня гадаем, а я что-то говорю... по Лермонтову.
3: По Лермонтову, да. Давайте, по Лермонтову.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру.
9: Где начинается твоя дорога?
7: Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
8: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
12: Да что за нормально?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срывосроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
21: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
20: Обслуживаться у вас можно?
21: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
22: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
23: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, гадаем сегодня по Лермонтову. Что у нас за проблема?
3: Проблема следующая. Сегодня записался к тату-мастеру, но есть сомнения, идти или нет. Давно хотел, а мне уже за 50. Игорь нам написал. Игорь, доброе утро.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Александр. Здравствуйте, Игорь.
3: За 50, давайте точно, сколько вам?
4: Ну, через пару месяцев будет 51.
3: 51.
2: То есть вы еще молодой.
4: Ну, я считаю, что да. Ну,
3: а да. Какую татуировку... И хотите где? Сделать? И где?
4: Выбирал с мастером, сам не знал, хочу, наверное, рукав на руке сделать, забить. Выбирал тематику моего города, где я живу в Гатчине, и хочу набить портреты моих дочерей и жены.
3: Ну, прям вот весь рукав или все-таки три портрета?
4: Нет, забить хочу прям весь рукав. Дело в том, что вообще вся моя жизнь такая, она протекала. Семья. Ты на первом месте, сначала свадьба. В молодости увлекался мотоциклом, но жена сказала, сейчас семья, ипотека, давай забудь про все это. И все, выплатили ипотеку, дети уже взрослые. Я говорю, все, хочу мотоцикл заново купить. Купили мотоцикл, езжу, хочу татуировку, всю жизнь хотел. Она говорит, черт с тобой. Все, я прошел, поконсультировался, сейчас вот езжу на мотоцикле, я же должен с татуировкой быть, я же байкер.
2: Угу. Слушайте, ну, но такая длительная работа-то будет, за один раз вам не сделают, сколько там приходов?
4: Да, 6-7 сеансов, сказали бы.
3: 7 сеансов, ну, а может быть начать с чего-то небольшого, так сразу, так кардинально?
2: Да, никак, уже... Куда ему с небольшого? Или 51 год.
3: 51 год надо. Ну,
2: куда с небольшого?
4: Да, ну, а что мне там сердечко набивать или надпись какую-то? Нет, ну делать так уже что-то.
2: А скажите, пожалуйста, откуда тогда вот это закрылось у вас сомнение? Вы вроде такой человек решительный, все тут красиво рассказали, а ну, сомнения-то вроде, откуда?
4: Если честно, вот говорю, я-то готов идти, но каждое утро слушаю ваше шоу. И... Начинается у меня рабочий день с вами вместе. Каждый день.
2: Ну.
4: Сколько раз слышал, но сейчас просто думаю, ну дай напишу, чтобы у меня не было совсем сомнений. Вы позвонили тут же. Я не думал, что вы позвоните.
2: Ну тогда идите, что. Во сколько у вас сеанс?
4: У меня сеанс в 2 часа.
2: В 2 часа.
3: А портреты вообще насколько хорошо переносятся вот на кожу?
2: В смысле?
3: Ну, вот портреты.
4: Выбрали портреты, хорошие, сделанные профессиональным фотографом. Ну, в принципе, сказали, что будет неплохо. Но чтобы было качественно, это будет на внутреннюю сторону руки. Там кожа белая.
2: Больно будет вам, сразу говорю.
3: Давайте номер страницы, номер строчки, Игорь.
2: Все эти дни будет вам больно.
3: Ну, человек 51 год уже, наверное, научился терпеть.
2: Может, ритм может, кстати, ритм сорваться даже. Но это так, на всякий случай. Давайте.
4: Да? Так, ну давайте страничку 75.
2: Так.
4: Строчку 13 сверху.
3: Доброе утро, подъемники. Сегодня записался к тату-мастеру, но есть сомнения, идти или не идти. Давно хотел, а мне уже за 50. Как быть?
2: Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Так что давайте.
3: Идите. Не душните, да?
2: Да, идите. Забивайте. Потом напишите нам, как прошло.
3: Ну, фотографию уж пришлите.
2: Ну, когда все закончится, да.
4: Да, обязательно.
2: Я не знаю, сколько это будут делать, месяц-два.
3: Не знаю, Саш, тут тебе виднее. Но в любом случае желаем удачи нашему слушателю.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
6: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 47 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте наша любимая рубрика от Алисы AI, где мы разбираем песни наших музыкантов.
3: Дали задание Алисе AI объяснить значение песни плюс абсурдные формулировки. Конкретно в этой песне, о которых часто говорят слушатели. Но настоящие поклонники Мураками, наверное, уже знают ответы на этот вопрос. Тем не менее, «Нулевой километр» — это песня о начале нового этапа в жизни, который отчитывается от конкретного момента и места, в данном случае от Казани. Герой бросает все в прошлом, пылью наполнены сандали и устремляется в дорогу, полную романтики и абсурда. Он ищет не просто новое место, а гения, вдохновения, смысла или самого себя. «Нулевой километр» — это точка отсчета, несмотря на тревоги и усталости. Герой готов с нуля строить что-то великое. Метафора «построим китайскую стену», «шаг за шагом», «камень за камнем». Это гимн движению вперед и свободе выбора, даже если цель до конца не ясна. И географический абсурд — побережье Невады. Географический абсурд намекает на мечту. Штат Невада находится в пустыне, и у него нет морского побережья. Есть только пустыни и горы, и Лас-Вегас. Герой песни желает себе невозможного. Это как море в пустыне. Это не незнание географии, а поэтический прием. Он хочет уйти так далеко от реальности, насколько это возможно. Потому что многие как раз придирались к этой строчке, и когда Диляра приходила к нам в эфир, ей задавали вопрос по поводу этой песни, откуда в Неваде побережье. И она, так же, как и Алиса AI, объясняла метафоричность этой строчки.
2: Ну, а почему она не спела тогда, ну, «Океан в Подмосковье»?
3: Это, Саша, ты можешь тоже спросить у Алисы AI. Она с удовольствием обсудит с тобой и разберет твои мысли. Или любую другую песню, или вопросы,
2: да,
3: к песням.
2: Друзья,
3: загружайте, спрашивайте и давайте ей задание. Она объяснит. 9:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене, гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
8: Город Воронеж.
9: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили над регионами 351 украинский беспилотник самолетного типа. Как говорится в сводке Минобороны, дежурные силы ПВО перехватывали и уничтожали летательные аппараты самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей. Серия атак беспилотников пришлась минувшей ночью на логистические объекты «Озон» в нескольких регионах России. Так, при атаке на склад в Махачкале, по предварительной информации, пострадали несколько человек. Все они осмотрены врачами, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Работа склада приостановлена на неопределенный срок. Товары, размещенные на нем, скрыты с витрины маркетплейса. Их нельзя заказать. За отмененные заказы клиентам вернут деньги. Помимо этого, на складах компании в Краснодаре и в Адыгее в результате атаки БПЛА произошли пожары, о пострадавших там не сообщается. В пресс-службе «Озон» уточнили, что из-за угрозы атаки на склад в Невинномысске Ставропольского края была проведена эвакуация персонала. Работники, объекты и товары не пострадали, но склад временно закрыт. Россия может получить первую партию бензина из Турции. Как сообщают СМИ, танкер, загрузившийся в турецком порту Мерсин, должен прибыть в Россию на этой неделе. При этом отмечается, что порт включен в санкции Украины, а сам танкер находится под ограничениями Евросоюза, Великобритании, Украины и Швейцарии. Уточняется, что данная поставка топлива станет первой зафиксированной морской поставкой бензина в Россию из Турции и пятой из-за границы по морю. Две российские компании приступили к золотодобыче в шахтах Южного Судана. Как рассказал посол России в этой африканской стране Александр Космодемьянский, компании начали работы в сфере золотодобычи на участках, разведанных компанией «Зарубежгеология». В интервью РИА Новости посол отметил, что наши специалисты обладают значительным опытом в ключевых отраслях экономики Южного Судана. В частности, есть большие перспективы для партнерства в горнодобывающей, нефтяной, энергетической сферах и обрабатывающей промышленности. В российских школах продолжится проект «Мелодии вместо звонков». Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии. При этом фрагменты популярных и классических произведений каждого месяца будут посвящены определенной памятной дате. Отмечается, что в сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, занятиях, дружбе и о новых открытиях. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Летняя неделя. На этой неделе, простите за этот каламбур.
1: Ну, еще будет один день.
0: Маленькая запятая, да, будет. Но это, скажем так, твердый знак.
1: Сегодня у нас гость. Буквально через несколько минут появится у нас в студии Юрец из Заточки. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вы уже их пишете нам с утра. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Она начнется тоже через 10 минут на сайте наш.ру. Увидите фотографию гостя, нажимаете и попадаете к нам в студию. Давайте, так как давайте. У нас сегодня гость, игра «Кто кого была раньше», посмотрим.
0: Да, всю эту неделю игра будет раньше, да?
1: В календарь. Не, только не сегодня.
0: А, вы сегодня.
1: День странной музыки, что бы это ни значило. День бизнес-наставника. Всех причастных поздравляем с профессиональным праздником.
0: День рождения... Инфо-цыган тоже с праздниками?
1: Ну, нет, их нет.
0: День рождения.
1: Да, есть же все-таки порядочные бизнес-наставники, которые действительно чего-то добились в бизнесе и делятся своим опытом. А не вот те мошенники, которые вечные курсы ведут, как стать миллионером, но при этом сами они стали миллионером только благодаря
0: идиотам,
1: наивным гражданам, да, которые мечтают разбогатеть. День рождения чипсов в 1853 году.
0: Вот то, что прошло мимо меня, слава богу.
1: В смысле, любовь к чипсам?
0: Да, я вообще чипсы, как бы, и дети мои, ну, сын, наверное, ест.
1: В моем детстве я просто не знаю, у меня была картошка сын. Такая, знаешь, вот длинные полоски тонкие, вот только такие чипсы.
0: Какие? Не понял.
1: Ну, вот так, длинная полоска такая, тонкая, картофельная, ну, чипсы. Да. Ну, вот в таком виде.
0: А, да?
1: Без вкусов обычная вот картошка с солью.
0: Это когда было? Ну,
1: даже сейчас такую делают продали уже.
0: Ну, короче говоря, я вот... Единственное, что я знаю о чипсах, это вот эти банка Принглс, куда можно сыпать прах.
1: Ну, это байка, якобы, что создателя чипсов Принглс, ну, он завещал похоронить его в этой банке. Хотя не знаю, ну, то есть я где-то читал, что это все-таки байка. А ну, очень сейчас банк, очень короче, во многих странах, у нас, наверное, тоже есть уже распространен фастфуд, когда вот такой ларечек, ну, для хот-догов, например, ты даешь им пачку чипсов своих.
0: Купленных
1: вот,
0: в магазине.
1: Да, ну вот со своей чипсов
0: да, пачка пришел. Видел.
1: Они ее разрезают сверху, и туда наполнители всякие, соусы, мясо, да, перемешивают и отдают тебе такой
0: вообще
1: вот
0: ужас.
1: Салат получается.
0: Я даже не знаю, вкусно, но я думаю, что это очень
1: конечно,
0: вкусно,
1: конечно, я уверен, что это очень вкусно, это очень вредно, очень калорийно, но выглядит это прикольно.
0: Ну ты хоть раз так делал?
1: Я так не делал, но я понимаю, как это будет. Ты же вот хоть раз брал чипсы, там, допустим, кукурузные чипсы с,
0: ну, вот, начос,
1: с разными там наполнителями. Ну, я имею в виду...
0: Читос.
1: Нет, я сейчас не конкретные бренды говорю. Ну, вот в ресторане тебе приносят, и несколько там наполнителей. Какой-нибудь соус там гуакамоле, просто томаты перетертые.
0: Да, я понимаю, да.
1: Мясо, фарш.
0: Еще мне вот... нравятся, знаешь, вот эти крабовые чипсы.
1: Крабовые чипсы, да.
0: Очень вкусно. Вот крабовые чипсы я бы, наверное, да. В китайском ресторане их часто подают. Что еще?
1: Все, все, что хотел тебе сказать. Ждем Юрца у нас с минуты на минуту.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону

0: 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут в столице. Сегодня 24 августа. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите прямо сейчас. У нас в гостях сегодня Юрец из «Заточки».
3: Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, друзья, здрасте.
4: Привет, Юрец. Привет. Ну что, главная новость. «Заточка» в большом туре. Новые даты, города. И если вы соскучились, если вы давно ждали, то можно зайти на ресурсы группы и посмотреть и найти свой город.
3: Да, все верно. С конца сентября примерно будет тур большой.
2: Сколько по времени займет это все? И как вообще, готова ли команда?
3: Эта команда всегда готова. Это еще команда тоже соскучилась. Давненько не были в туре. И все собрались, придумали программу. Все будет хорошо.
4: В Москве, кстати, большой концерт состоится 15 ноября в ВК-стадиум. Билеты на все концерты тура на официальном сайте и в социальных сетях группы. Ну и, естественно, как это часто бывает, новые города добавляются, поэтому, если вдруг вы свой город не дошли сегодня, не расстраивайтесь, возможно, он появится там уже завтра.
3: Так точно.
4: А что касается тура, это лучшие песни за всю историю, ну, теперь уже можно так говорить, всю историю.
3: Да, всю вот эту вот долгую.
4: Да, долгую историю группы.
3: Нет, так? Куча мест, где мы еще не показывали последний альбом свой. Поэтому это как бы презентация альбома, спаянная со всеми лучшими песнями. Это большая программа, больше, чем обычно. Вот. Ну, играем, как всегда, все. Несмотря на то, что формально это презентация, играем все.
4: А есть песни, которые просят, но они уже так достали, что вы их не играете? Или вы принципиально
3: не,
4: в этом?
3: Не-не, трек-лист составляется, мы прекрасно знаем, какие песни, ну, нравятся большому количеству людей. Всегда есть кто-то один, кто говорит, вы не спели вот ту песню с первого альбома, последнюю песню. Вот, это понятно, ну, типа, у всех есть какие-то, да, такие неочевидные любимые песни, но вот костяк весь основной, который нравится большинству, мы играем. Ну, есть что-то, что начинает надоедать, и ты видишь, что людям это начинает надоедать, и вот тогда ты ее перестаешь играть.
4: А вот за время существования группы и сколько альбомов у вас номерных?
3: 5.
4: 5? За 5 альбомов ты научился, или вы научились с Ильей угадывать, вот это будет суперхит, вот это, ну, такая проходная песня, ну, давай ее все равно поставим в альбом, или нет?
3: Да нет, ну, с одной стороны, никогда не было супер-сюрпризов каких-то, знаешь, ого, вот там, ну, нет, конечно, то есть, когда условно написали «Мою розу», все знали, что, то есть, из студии все ехали, слушали демку в наушниках, и все понимали, что, ну, в нашей маленькой вселенной это будет большая песня. Это было понятно. Ну, там, с этажами, условно, тоже так было. Ну, вот, «Острые края» я не ставил на них. Я думал, это будет просто такой удивительный трек в начале альбома, что хор поет. А я не думал, что она станет какой-то большой. Вот это один из немногих сюрпризов для меня. И «Полота лава». Я помню, с нами какой-то сериал связался. И говорит, напишите нам песню под сериал. И там что-то вот про взросление. И у меня лежала демка «Полота лава». И я помню, что Илюха такой, да давай ее отдадим им. Че она? Ну, песня и песня. Че? Давай просто в сериал отдадим, не будем на альбом.
2: Чтобы не пропадала.
3: Ну да, че, на альбоме она особо не нужна. А видишь, из нее вышла такая прям это, концертная большая песня.
2: А в сериал-то она попала?
3: Нет. Я зажал.
4: А вы вообще легко соглашаетесь отдать песни в фильм или сериал? Ну, вам важно там, про что это, как это, кто снимает? Или вот, ну, если деньги платят, то вперед, пожалуйста.
3: Да, знаешь, где-то типа посередине. Вот, ну, до какого-то момента тебе важно, да, там, ну, чтобы совсем не было какой-то откровенной там, это...
4: Ерунды, давайте ерунды. Так назовем.
3: Да, я пытался искать, шарил в поисках слова. Вот. И если там хотя бы вот так, ну, более-менее ты понимаешь, что это какой-то большой классный проект. Это же типа промо. Ну, шикарная промо, почему нет?
4: Кстати, мы будем периодически задавать вопросы. Их очень много. Люди соскучились по заточке и по твоим гостевым эфирам. Некоторые вопросы, наверное, ты уже на них когда-то отвечал, но вот почему-то наших слушателей, многих, задела история со стигматой.
3: И каким образом? Вы чё?
4: Объясните смысл стёба над стигматой. Вот, может быть, не все понимают и так далее. Почему они...
3: Это выросло из какого-то старого прикола, когда...
4: Нужно объяснить сейчас вот в двух словах.
3: Едешь в такси, грузишь гитару, он говорит: пацаны, что, музыканты? Ты говоришь: да. Он говорит: ну, из какой группы? И ты не хочешь сейчас, чтобы он что-то включать начал, что-то ковырять. Ты говоришь: ну, стигмата. Или там аматори. И они такие: о, класс, слышал что-то. Или не слышал никогда. Ну вот. И просто решили про эту песню написать. Мы товариществуем со стигматой. Мы до выхода песни к ним подошли на фестивале, как сейчас помню. Сказали: слушайте, будет вот такая песня. Не взыщите. Типа, не сочтите за это. За какое-то неуважение. И они все с юмором. Они такие: да, да, класс. И я, по-моему, много раз видел, что они концерты закрывают этой. То есть они уходят, и на сцене включается эта песня. Мне кажется, класс.
4: Я больше могу тебе сказать, уже выросло поколение, которое не знает группу «Стигмата». И благодаря этой песне они, по крайней мере, начали там в поисковике вбивать, что это за коллектив.
3: Вот, вот, тем
4: более. Так что это еще такая реклама.
3: Ну, кстати, мне кажется, если ты не знаешь и даже не слышал название такого, то песня кажется тебе туповатой. Что просто в припеве начинают какое-то слово произносить. Ну, странное. Это, я об этом не думал, кстати.
4: Юрец и Заточка у нас сегодня в гостях. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте наш.ру. Мы вернемся совсем скоро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ребята, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 26 минут. В столице у нас в гостях сегодня Юрец, Заточки. Юр, доброе утро. Наша прямая видеотрансляция проходит на сайте наша.ру, заходите, смотрите. В Москве группа Заточка, у группы Заточки большой концерт состоится 15 ноября в ВК-стадиум.
3: Самый большой концерт,
2: Самый большой. Ну, поэтому всех приглашаем и, конечно, ждем.
4: Большой тур обновился, добавляются новые города, перенесенные концерты. Поэтому заходите на сайты группы, в социальные сети группы, ищите свой город, покупайте билеты и встречайте парней.
2: Слушай,
4: а они соскучились, и я уверен, в каждом городе, не то чтобы вы раньше как-то халтурили и не выкладывались на все 100, но сейчас, мне кажется, после такого перерыва с двойной мощью
3: будете качать. Точно, точно, абсолютно.
2: Вылетело из головы у меня. Короче говоря, я хотел спросить, у вас вот такой большой концерт, как ВК-стадиум, будет, был уже? Или вы собирали такую площадку
3: там
2: или нет?
3: Был. Там же и был, да, но это же была случайность. Один раз это случайность.
2: Так.
3: Это слепая удача
2: была. Но там еще есть, можно зал порезать там и так далее.
3: Там бюджетников нагоняли, там за еду выпускали с улицы, а сейчас это серьезный, большой, настоящий концерт, да, где люди по желанию приходят, понимаешь?
2: Вот. Голосуют рублем.
3: Да, да, поэтому это важно. И, ну, вообще, ты хочешь понять, это действительно была случайность, ты как-то был на пике формы, и это с тобой произошло, или это, ну, как бы...
4: Гости были на том большом концерте ВК, в этом будут?
3: Будут, конечно. Ну, мы придумали там несколько штук, которых раньше не было. И гости тоже будут, я надеюсь.
4: Без сюрпризов, и, ну, то есть всем известные гости, ну, ожидаемые, или, давай так, с кем у вас были совместные песни,
3: да,
4: или
3: да,
4: это что-то необычное?
3: Гости — это ожидаемые, да, ну, мы вот во все оформление как-то решили посерьезнее к этому подойти, к самой упаковке концерта и к... Ну, в общем, не могу про это говорить.
4: Это секрет.
3: Ну, какие-то приколы, да, каких-то приколов отсыпем.
4: 15 ноября, ВК-стадиум и большой тур по России. Ищите ваши города. Что касается новой музыки, естественно, мы не можем не спросить, есть какие-то новости?
3: Да, я как раз ждал самого длинного выхода.
4: А, да? Ну, давай тогда мы в следующем выходе.
3: Давай в следующий раз про это вернемся, потому что мне есть что сказать по этому.
4: В следующем, в длинном выходе, про новое расскажем. А пока вопросы от наших слушателей. Как отучить дочь 7 лет слушать Заточку в машине? Лаву, естественно, знает наизусть, а ну и шапочку из фольги тоже. Моя вина, конечно, признаюсь.
2: Ну, конечно, ваша вина.
3: Слушайте, я правда считаю, что это не надо слушать детям. Не потому, что это какая-то вредная, вредный месседж, да, они, скорее всего, не понимают месседж. Но это сквернословие некоторое, которое где-то в школе или в садике все равно вылетит.
4: Да, причем это же такие слова, которые ты не понимаешь, а еще с веселой музыкой сказано, ты их легко запоминаешь, и потом действительно можешь использовать там, где семилетнего ребенка не ожидают от семилетнего
3: ребенка.
4: Поэтому,
3: если что, я не при делах, друзья, то это вы сами все сделали, и я вообще не это...
4: Не несешь ответственности?
3: Не пишите сюда больше, поэтому я вас не знаю.
4: У вас же 18+ концерт, правильно?
3: Да, да.
2: Ну, детей, наверное, все равно тащат.
3: Я, на самом деле, ну, на начальном этапе давно-давно еще видел каких-то детей прям маленьких. Знаешь, когда на плечах сидит человек, да, у тебя маленький, слушает про Сашу Белого. Непонятно зачем. А сейчас вот все меньше и меньше. И, ну, к тому же, так мы поставили 18+, стало строго, и все. Поэтому...
4: Ну, и вообще, честно говоря, я вот как посетитель многих концертов группы «Заточка» могу сказать, что там так 35+, наверное.
3: Да, там надо перестать пускать вот 20-летних тоже, я считаю.
4: Да, это...
3: Дайте старикам. Там начинается слэм, и все вокруг. Я прям вижу растерянность в глазах взрослых мужиков. Они не понимают, это драка началась или что? Как вызывать кого-то? Или надо отходить? Или надо ворваться? Разнять, знаешь, надо разнять этих людей.
4: В больших, привычных к такому городах, наверное, это еще как-то более-менее сдержанно воспринимается. А вот где-то в отдаленных регионах, где не так часто проходят или вообще не проходят фестивали и концерты, ну, это действительно можно...
5: Может, там не знаешь, что такое слэм?
4: Может напугать. Ну, да, неважно, как это называется. Просто когда во время концерта вдруг люди начинают прыгать друг на друга, и там создавая круги, это, ну, для неподготовленного человека выглядит как драка, действительно.
3: Не, ну, есть, когда есть отдельно танцпол и отдельно какой-то огромный VIP, это можно понять. А вот, да, на небольших площадках, когда танцпол — это все, что у тебя есть, танцпол и три стола, и все вынуждены стоять в одном котле, то, конечно, там, ну, женщины, какие-то мужики там 50-летние, им, конечно, непонятно, некомфортно.
4: Твоим ровесникам, Саша.
3: Ваши, в общем, вашим некомфортно, Саня.
4: Так, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, и потом будет у нас длинный выход, и как раз узнаем про новое от группы «Заточка».
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наша радио.
0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 33 минуты в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите.
4: Юрец из «Заточки» у нас в гостях. Да, большой тур, большой концерт в Москве. И не только. Все это в соцсетях и на сайте группы. Следите. Ну, а мы давай вернемся к новой музыке. Почему тебе нужно было большой выход? Долго рассказывать?
3: Да я просто даже не планировал, как бы, я не понимаю, как это рассказывать. В общем, будет не номерной альбом, он мини-альбом, он выйдет в межсезонье, как бы между предыдущим и следующим.
4: Это осенью?
3: Я пока сложно сказать, я сейчас расскажу, почему я вообще про это говорю, хотя казалось бы рано. То есть мы записали несколько песен, совсем чуть-чуть. И еще несколько запишем, это будет небольшой альбом. Мы просто вот с Илюхой сидели-сидели и решили сделать такое, как это называется, ретро-вейв альбом. Это саундтрек к старому боевичку из 83-го года.
4: Рокки?
3: Даже вот...
4: «Последний бойскаут», «Крепкий орешек».
3: Кровавый спорт.
4: Оружие.
3: Кровавый спорт. Давай скажем так, да. Вот. И это максимально не похоже на «Заточку». Но мы не будем менять имя группы, не будем никакие сайт-проекты плодить, скорее всего. И выпустим это просто под «Заточкой». Но главное понимать, что это не вместо альбома «Заточки», а это еще и...
4: Вот что такой. Не вы сошли с ума, а просто
3: да,
4: это
3: музыка,
4: эксперимент.
3: Я просто почему это вообще сейчас рассказываю? Мы дали послушать несколько демок нашему директору, Валентину. Он говорит, скинь, послушать. Я ему скинул, и он пропал. Такого не бывает никогда.
4: Я больше не ваш директор, все. Ищет новую работу, наверное.
3: Я ему пишу вечером, типа, а ты что, загасился-то? Кому-то здесь что, не нравится ретро-вейв? Я не понял. И он говорит, я это самое, слушай, я, если честно, не знаю, что сказать. Это, я обескуражен. Ты можешь на радио про это сказать? Надо людей за полгода начать к этому готовить. Что-то нагнал на меня жути. А это просто, ну просто вот еще такой будет мини-альбом. Вот если... Если кто-то разделяет нашу любовь к 80-м, к поп-культуре 80-х, к старым боевичкам, к этим саундтрекам от Стэна Буша там, и так далее, то этим четверым людям это понравится. И это будет на 4 человека больше, чем я рассчитывал. Это вот реально мы делаем для себя. Я в жизни не получал столько удовольствия от создания музыки, как вот за эти 3-4 демки. Поэтому я просто предупреждаю, братцы.
4: Да, не воспринимайте всерьез.
3: Да, и самое главное, что это не отменяет, я надеюсь, что это не отменяет номерного альбома «Заточки».
4: А, Юрец, вопрос такой. Да. Если смотреть на твои движения на сцене, то возникает вопрос, какими единоборствами занимался?
3: Да я вот я немножко занимался какое-то время боксом, больше ничем никогда не занимался. И то уже во взрослой жизни.
4: А я просто задумался сейчас, какие движения у тебя на сцене? Какие-то резкие?
3: В ноги не проходил никому на сцене вроде. Что это вы придумали?
4: А у тебя был какой-то, я не знаю, опыт работы с там...
5: С хореографом.
4: Хореографом, да, там, который ставил тебе движение.
3: Мне кажется, в этой музыке, в такой музыке не бывает этого. А если бывает, то не должно такого быть. Это же такое уличное музло все равно. Ты вот какой есть, такой ты и есть. Ты, может быть, на «Песне года» 2026 не выступишь по Первому каналу, но зато... Останешься тем, кто ты есть.
4: Но многие коллективы и молодые, и работающие в разных совершенно жанрах, не только там в поп-музыке, они все равно делают какие-то там да, совместные элементы.
3: Если,
4: там,
3: если на это синхроны. Завязано, если ты как-то выходишь, что-то начинаешь показывать руками, ветками махать, и все такие, вау, вот это шоу. Нет, тогда я понимаю. Или вы там синхронно что-то там танцуете, как Backstreet Boys. Все круто. Вообще угощайтесь. Просто я же не за этим выхожу, да. Вот я что-то написал, мне есть что сказать. Я приехал это рассказать. Ну, как-то вот я двигаюсь как-то вот так. Может, не так, как тебе нравится. Но это не то, зачем я приехал. Показать тебе пару движений. Я вот к этому...
5: Короче, ты не танцуешь.
3: Не-не.
4: Спрашивают, за годы существования коллектива изменился ли сильно ваш бытовой райдер? Потому что чем звезднее становятся артисты, тем больше, это вот слушатель все пишет, у них всяких требований.
3: Так мы наоборот, вообще с каждым годом становимся скучнее, скромнее. У нас уже практически никто даже не выпивает алкоголь. У нас в райдере какая-то экспонента, какие-то батоны протеиновые. У нас, наоборот, райдер такой пенсионерский. Вот. Какой-то алкоголь гостевой, знаешь, если кто-то приходит, то он у тебя не выпьет. Носки наши бесконечные.
4: А зачем, вот, кстати, носки? Вот многие задаются вопросом и удивляются. Почему? Это многие музыканты и в разных жанрах. Обязательно в райдере, в бытовом райдере есть чистые носки.
3: Ну и ты поехал в тур, да, у тебя 10 городов.
4: Так.
3: Ну вот ты должен с собой брать носки, что-то там придумывать или стирать где-то что-то. Так у тебя везде есть носки.
5: Стирать не от надо, старых, штопать не
3: от
5: надо.
3: Старых ты можешь избавляться. Это просто вот минимальное удобство, которое...
4: Ну тогда можно пойти дальше трусы.
3: А я знаю группу, у которых трусы. Просто, ну, это такой чуть более интимный момент, знаешь, еще.
5: Более дорогой.
3: Не хочу, чтобы кто-то, в общем, покупал мне трусы. Это как-то...
4: Кроме жены, да? А поэтому... с носками это какого-то определенного цвета в райдере у вас?
3: Белые носки всегда.
4: Да. Белые носки. А бренд не важен. Просто размер белые носки, да?
5: У меня... А состав?
3: Не-не-не.
4: Хлопок.
3: Золотой состав.
5: Золотой состав носков.
3: Но у меня, если что, дома склад носков.
4: А ты еще привозишь? Я думаю, ты выбрасываешь
3: сразу. Не-не, привозишь. Они их же больше, чем надо, чуть-чуть в райдере.
5: Там на месяц, наверное.
3: Да, их накапливается какое-то количество. И я могу сейчас сам, на самом деле, торговать носками чуть-чуть. Свяжитесь со мной, если что. Нужны носки белые, короткие. Вообще, дайте знать.
4: Почему короткие?
3: Ну вот, не знаю, ношу короткие носки. Все.
4: А, я понимаю, размер ноги, я почему-то
3: подумал. А у пацанов длинные, вот те, которые вот до середины бедра, вот эти носки, знаешь, потому что холодно все время им.
4: Прервемся буквально на одну песню. Юрец из Заточки у нас сегодня в гостях. Еще есть возможность задать вопросы, либо присоединиться к нашей видеотрансляции на сайте наше.ру.
11: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 45 минут в столице. У нас буквально 4 минуты осталось до конца эфира. Юрец из Заточки у нас сегодня в гостях. Да, Юр, еще раз доброе утро.
3: Доброе. Итак, Москва, 15 ноября, ВК-стадиум. Большой концерт с гостями, с лучшими песнями. И большой тур, который стартует в сентябре. Ищите ваш город на сайте группы и в социальных сетях. Расписание обновляется, так что не пропустите.
4: Все верно, братцы.
3: Есть мнение, но, видимо, после «Угонщицы», что у вас хорошо получаются кавера. И вот говорят, что в Екатеринбурге была шикарная песня «Зима, холода» в вашем исполнении.
4: Да, это новогодний кавер наш.
3: Под корпоративы готовитесь, да?
4: Не, это просто вот такое повеселить людей.
3: Это станет традицией и на альбомах будет там по одной песне?
4: На альбомах, я думаю, нет, хватит.
3: Тяжело права получить или просто не хотите?
4: Нет, такого, что тяжело, нет. Я просто это нецелесообразно, как будто бы. Вот представь себе альбом, условно, опять за старое, и в середине «Зима, холода». Ну, это странно же.
3: Ну, ты знаешь, учитывая, что альбомами сейчас мало кто слушает, да, музыку.
4: А, ну так, как сингл,
3: вот,
4: да.
3: И ты как бы набираешь себе там, если мы говорим про стриминги, какой-то плейлист, ну и любимые песни, вот они играют. Это раньше там, да, артист выставлял на диске концептуально порядок песен там и так далее.
4: Если ты вторую не послушал, третью не поймешь.
3: Знаешь. Ну или там лейблы советовали там первую песню обязательно сразу должен быть суперхит.
4: Летний хит. Женщина на припеве.
3: А у вас, кстати, есть какая-то вот в этом плане история? Так, вот нужен сейчас перед Новым годом какой-то зимний хит в вашей стилистике, или на лето нужно? Или вот сейчас модно вот это? Давайте в таком жанре.
4: Такого нет, но я вот примерно понимаю, у меня как-то песни заточки все разложились по папкам в голове, я примерно понимаю, что вот если вот такой все еще нет, а альбом уже на 80% готов, надо вот ее садиться писать. Если вот таких слишком много, надо переставать их писать и писать вот эту, которая вот в этой папке, которая вот такая. Это есть, да, у меня такое, ну, какое-то жонглирование вот этим всем.
2: Ничего, много в папках лежит?
4: Я имею в виду, что как-то у меня каталогизировалось все. Я знаю, что должна быть веселенькая песня, где банджо играет в припеве, обязательно должна быть. Если такой еще нет, займись этим прямо сейчас. Какая-то вот такая. Что-то мало бандитского, мало уличного. Давайте
2: напишем,
4: да.
3: А человек же взрослеет, и ты взрослеешь, у тебя семья, и вот то творчество, с которого начиналась группа «Заточка», и там те тексты, насколько они сейчас для тебя актуальны? Ну, в смысле, можешь ли ты их так же легко писать, или сейчас другие темы волнуют, и будет расти, взрослеть группа «Заточка», что ли, в текстах?
4: Ну, всем кажется, да, что ты, типа, как-то повзрослел, и поэтому не пишешь так, как раньше, а ты просто написал это уже.
3: То есть, понимаешь, ты просто не хочешь повторяться.
4: Ну, это же не бесконечный какой-то источник. Вот у тебя был какой-то набор баек вот про это. Ты высказался. Теперь у тебя будут какие-то другие. Когда-то ты будешь к этому возвращаться. Это не какая-то позиция. Больше не пишу вот это. Никогда в жизни ничего не будет.
3: То есть узнал новую историю, подумал, это песня.
4: То есть,
3: да?
4: Ты же двигаешься просто, что-то меняется, и все. Это не принципиальная позиция. Все, что на первом альбоме, мне на самом деле нравится. Это как-то по-другому. Я это слушаю как не свое. Вот для меня когда долетает что-то, я такой, о, это интересно. Почему я так сделал, а не вот так? Вот.
3: К сожалению, время нашего эфира пролетело
2: прекрасно,
3: незаметно. Юрец, мы рады, что вы снова в строю, что большой концерт, новые песни, пусть даже и это будет синти-поп.
4: Пусть даже.
3: Но ты так это просто завуалировал, что очень теперь хочется послушать и оценить, естественно.
4: Наоборот, держитесь от этого подальше, друзья.
3: Желаем вам удачи, больше концертов, спасибо, хорошие сборы, спасибо, в Москве обязательно увидимся. Ну и всем легкой трудовой последней недели лета. Пока.
2: Спасибо, любим вас.
3: Пока. Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступно не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. До плюс 8 градусов начнут опускаться столбики термометров в Воронежской области. Похолодание ожидается уже во вторник, 25 августа. При этом в самом Воронеже ночная температура будет держаться в районе плюс 11-13 градусов. Дневная температура на территории региона составит плюс 22-25 градусов. Об этом сообщил Воронежский гидрометцентр. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу «Радиокафе Маяковский».
4: Новое исследование нам говорит, что почти половина россиян, то есть целых 48%, перестали себя чувствовать защищенными в интернете. 55% отметили, что за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети, и при этом 19% лично сталкивались с онлайн-преследованиями, всякими другими неприятными штучками. Конечно, и слышали о таких случаях, о своих близких и знакомых.
5: Нужно ли ты ведешь?
4: Я веду, как всегда, морально ошибаюсь, не один. Одинаковое. Не переживайте за интернет, слушайте радио.
5: И это правильно.
4: Всем привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Мне кажется, для начала всегда день такой надо по понедельникам обозначать цифру. Ну, в смысле, какое число?
2: 24-е. Вот. Пожалуйста.
1: Ты глянь, потому что ты вспоминала, сколько дней до 1 сентября осталось.
2: Да, ну, это абсолютная случайность на самом деле. А так вообще, вот смотрели фильм «23» с Джимом Керри?
1: Есть такой фильм «23»?
2: «23», да. Офигеть. Или какое-нибудь странное число 23. Ну, не знаю, по-моему, 23. В общем, когда была теория о том, что все в мире как это, не знаю, подвержено происходит из-за цифры 23, и если ты начинаешь об этом знать, то ты ее вообще во всем видишь, и вот главный герой тоже узнал какую-то теорию и сошел с ума на этом жестко, в номерах машин, в номерах домов, все приходило к цифре 23. Это такая одна из серьезных и драматичных ролей
1: Джима Керри. Офигеть, я знаю только вот тот самый автостопом по галактике, когда ответ на все, там, когда вот суперкомпьютер искал много-много лет, да, и выдал ответ 42. Вот у меня с числами, ты знаешь, не 23, у меня, как у того самого компьютера, 42. Ответ на все.
2: Вот тоже нормально. У того было 23, а у меня почему-то в жизни просто очень много числа 24, поэтому я его вот запоминаю хорошо.
1: Вон оно как.
2: Да.
1: Ну, короче, друзья, сегодня 24 августа. Все, обратный отсчет до 1 сентября уже запущен, как вы поняли. Думаю, у всех примерно, независимо от того, идут ли дети в школу, не идут ли дети в школу. Как-то вот все равно 1 сентября это какая-то такая вот дата своеобразная, притягательная.
2: Память предков говорит нам о том, что это Новый год.
1: А, ну, я думала, память наша собственная говорит нам о том, что реально все время, всю твою жизнь, 1 сентября, ну, долгий период, что-то начиналось.
2: Что-то
1: либо
2: начиналось.
1: Ты шел учиться.
2: Маленький праздник в преддверии большого ада.
1: Да-да-да. Либо дети твои шли учиться. Ну, в общем, все время у тебя что-то начиналось. И только уже так в таком, ну, скажем так, возрасте, да, серебряном возрасте, как нынче принято говорить. Да, в серебряном возрасте, как-то ты вроде отходишь, но память, она все равно тебя готовит к тому, что 1 сентября, ну, так себе денек. Хоть этот праздник со слезами на глазах такой. Вот. Но пока еще до него все-таки больше недели,
2: да.
1: Поэтому давайте не это, там не вон чего.
2: Вот. Не печальтесь, не кручитесь. Вообще еще живем лето по полной программе, я считаю так. Сегодня вам не какие-то шуточки, а настоящий день валяния в стоге сена.
1: Ого!
2: Да, и мы бы сейчас сказали, вот я каждый раз еду на дачу, там, значит, вдоль на дороге припарковано бесчисленное количество машин, я каждый раз думаю, может, что случилось, может, мне тоже нужно остановиться.
1: А там подсолнухи растут?
2: Нет, подсолнухи. Там лежат вот эти вот штучки. Скатанные,
1: роллы, как я их называла?
2: Роллы сена. И там, и так, и сяк. И ножку вверх, и ручку за голову. И фоткают. И уже все лето они лежат, ну, не знаю, месяца полтора так точно. И ни разу не было такого, чтобы я ехала, и аж аншлаг там не случился. Да. Я, кстати, листаю аватарки, историс у моих друзей. Думаю, да где же? Ну, вы же там тоже, наверное, должны были быть. Нет, пока не попалась. Ну, какая-то огромная часть Воронежа на всем этом уже отфотографировалась.
1: Я в этом году запечатлела себя.
2: Да?
1: Ну, не в ваших краях, там у нас в другой стороне.
2: Ну, тоже около Ролла.
1: Не около Ролла, да, но такого... Он очень забавный был посреди леса.
2: Вау,
1: то есть лес,
2: хорошо.
1: Посреди леса полянка.
2: Так.
1: И там два таких Ролла
2: кто-то
1: лежат.
2: Кто-то прикатил.
1: Да.
2: Не
1: нет,
2: иначе.
1: Ну, скосили там же. И там же, собственно, собрали. Мне всегда интересно, вот в старинные года, когда я еще жила в деревне у бабушки, когда косили или сено, ты их как укладываешь вот этими вот рядочками, а потом ходишь граблями, переворачиваешь эти рядочки.
2: Это на материале, слышите?
1: Да-да-да, ну, у меня тяжелое деревенское детство было. У бабушки, опять же, надо же было помогать. И никто никогда не катал вот такие вот штуки. Как они сейчас вручную посреди леса их катают, ума не приложу.
2: А ты думаешь, это вручную? Я думала, техника какая-то специально делает.
1: Так вот и я думала, что техника на полях, на крупных, да, вот, которые там около дорог, еще чего-то, но это лес, посреди леса, полянка. поляна. Я такая человек... техника.
2: Ну, пришли, говорю, эти штуки, прикатили их туда. Прикатили. Дед машины ехал, один сток с нее свалился. Все, и люди, дети, там кто-то, бабушки.
1: Докатили, как давай могли.
2: Давай катить. Да, докатились и начали катить. Так дело все, понимаешь, в том, что вот по преданию сегодня вообще должны быть вечерние и ночные купания, посиделки у костра, но, видимо, по совместительству валяния в этом сене, потому что говорят, что это все оказывает оздоровительный эффект и приносит самые позитивные эмоции.
1: О, когда тебе сено в бачок, кыль.
2: Сено в бачок, кыль, какой-никакой, а массаж. Ночное купание, ну, закаливание чистой воды, потому что сейчас и днем, несмотря на хорошую погоду.
1: После жаркого дня.
2: Да, вода бодрящая. Ну, вообще забавно. Я бы хотела отмечать вот такой вот праздник, где ночью нужно валяться в сене у костра. Оно, конечно, пожароопасно, но с другой стороны, за удовольствие нужно платить. В общем, ладно, занимайтесь пока, отмечайте, мы песни послушаем. А песни в день странной музыки.
1: А, точно, сегодня день странным, еще день чипсов сегодня. Прям все это комбо, как известно. Включаешь странную музыку, берешь чипсы.
2: Странные чипсы.
1: Все хорошо.
2: Со вкусом омара и сливочного крема.
1: Айфу.
2: Ну, так, чтобы совсем было мерзко. Я бы хотела нашим сказать, если бы у нас был какой-то чат, вот напишите песню из нашего плейлиста, которая вам кажется самой
1: максимально
2: странной.
1: Странной.
2: Да, но чата нет, поэтому можете сделать это в личное сообщение сообщества нашего Радио Воронеж ВК. Зайти туда не просто, ну а вдруг?
0: Радио Кафе Маяковский.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
17: Да.
18: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
19: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
20: Наши новости.
21: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Состоялся 3-й Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек. Главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В день государственного флага России сотни воронежцев собрались на дамбе Чернавского моста, чтобы отдать дань уважения одному из символов страны. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. Старт празднику дали воспитанники Воронежской кадетской школы имени Суворова, торжественно поднявшие флаг над дамбой. Зрелищной частью праздника оказался масштабный парад малых судов по Воронежскому водохранилищу. Десятки лодок драконов, байдарок и гидроциклов прошли вдоль набережной с флагами России. Акция была организована Управлением молодежной политики региона и областным молодежным центром. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и «Одноклассниках».

0: Опять понедельник?
1: Ну, нужно ли
2: он
1: вам?
2: Он такой понедельник, да. Сам себя не обсудит.
1: Не обсудит, конечно.
2: Мы не придем и не настроимся на этот лад. А пора уже, товарищи дорогие, заходить в нашу группу ВКонтакте и писать там, что вас выбесило за эту неделю, за этот месяц, за этот год, в конце концов.
1: Да хоть вообще за всю вашу жизнь. Вот это от момента рождения, понимаете. Даже еще, если помните те времена, когда ваша душа выбирала ваших родителей по преданию эзотерических всяких писателей.
2: Если помните, да. Да, то
1: если
2: можно,
1: помните,
2: можно.
1: Вдруг... заходим, высказываемся. У нас сегодня призы, как всегда, есть пока что, да? И это путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжеру на 29 августа. Но, Лен, всегда, понимаешь, когда что-то просишь или даже, может быть, заставляешь делать, нужно собственного примера начинать.
2: Так.
1: Да? Рассказывать, вот, например, что вас выбесило. Я буквально вот из своей жизни не совсем могу вспомнить это.
2: Я была на этой неделе умиротворенно и вполне довольна собой. Окружающей средой и жизнью.
1: Нет, знаешь, это из разряда «есть что вспомнить, нечего рассказать», это совершенно другое. А вот так вот, если поговорить о том, что касается большинства, то есть о чем поныть, если можно так выразиться. В общем, я бы хотела сказать, что считаю абсолютным безобразием и полной несправедливостью, что сейчас у всех учеников с 1 сентября в российских школах звонки заменят известными песнями.
2: Так, ну, насколько Денис Майданов там будет звучать, я уже прочитала.
1: Да? А,
2: еще там кто-то. Ну, учим в школе. Ну, такое все приличное.
1: А, я слышала, что что-то там будет советское. Я подумала, ну как же это так? Это почему достанется им? Будут они сидеть, у них там счастье вдруг. Ну, я так сижу. В тишине постучалась двери. Они говорят, припев для учителя. Хорошо же. А у нас как? Лайна после уроков. Ты ждал этого звонка, ну, как какой-то ман небесный. А вот в начале урока он же звенит, как будильник по утру. Максимально неприятный. В общем, я завидую современным низкоросликам, и меня это раздражает.
2: Это не видела недавно, какой-то рилс был, ну, довольно так разлетелся прям, как в какой-то школе, ну, иностранной школе, не в российской, учителя показали, как дети выбегают с урока, когда звенит звонок, что, ну, просто вот идет урок, и, соответственно, тут звенит звонок, учитель подрывается и несется просто вот такие руки назад, знаешь, как-то волосы назад.
1: А учителя изображали учеников.
2: Да-да-да, и они все, а у них там такие стеклянные как бы стены, ну, не наша школа, с такими прозрачными стенами, и видно, как по коридору из всех классов учителя несутся, как дети, показывая, как дети вылетают после этого из класса после того, как прозвенел звонок. Зрелище, конечно, так забавное. Смотришь на взрослых людей и понимаешь, да, ничем мы далеко, в общем-то, от детей не ушли.
1: Ну,
2: есть в нас что-то все равно сохраняется такое,
1: конечно,
2: дерзкое.
1: Конечно, какой-то легкий инфантилизм, да и учителей иногда бывают, наверное, такие уроки, после которых хочется сбежать.
2: Так тебя изнасекомят там эти низкорослики, как ты говоришь. Там есть же и уже великорослики, которые...
1: Да. Хорошие слово. Я все никак не могла придумать замену чему-то пакостному, изнасекомит. Ну. В общем, все. Если вас тоже сегодня жизнь изнасекомила, да, выражаясь Ленкиным сленгом,
2: да
1: то
2: что, там все, кто был
1: этом.
2: На нашей набережной в эти выходные, там их жизнь изнасекомила очень конкретно. Там что-то просто какое-то толпище комаров, я не знаю,
1: и
2: откуда они
1: тоже хотим
2: набрались,
1: знать.
2: Они просто вылезли и кусали неистово.
1: Хорошо.
2: Вообще.
1: Сообщество нашего радио Воронеж, ВК, пишем.
0: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
2: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло?
8: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Трое детей погибли и 6 госпитализированы после атаки ВСУ на Краснодарский край. Как сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, у пострадавших детей различные травмы, в том числе осколочные ранения и ожоги. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. По данным оперштаба Кубани, общее число пострадавших в результате атаки ВСУ на Краснодар увеличилось до 12. В частности, жители пострадали при падении обломков БПЛА на 5-этажный многоквартирный дом и частный детский центр. Всего госпитализировали 10 человек. Пострадавший от атак ВСУ на Wildberries бизнес и сам маркетплейс получат меры поддержки от государства. Как сообщили в Минфине, меры предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, меры поддержки для пострадавшего из-за атак ВСУ на Wildberries бизнеса помогут обеспечить условия для восстановления работы компании. Основатель маркетплейса Татьяна Ким, в свою очередь, отметила, что предоставленные правительством налоговые отсрочки помогут адаптироваться к новым условиям и поддержать деловую активность в стране. Премьер-министр Армении рассказал о планах страны начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе в ближайшее время. Как отметил Никол Пашинян, референдум о вступлении в сообщество имеет смысл, когда обсуждение этого вопроса достигло реперной точки и можно начинать подготовку дорожной карты. Для ответа на эти вопросы Еревану следует представить официальный запрос на членство, указал премьер. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей, как пишет РИА Новости со ссылкой на маркетплейсы цветов и подарков. Цены в ближайшие дни останутся в том же диапазоне, что и в среднем в августе. Значительных изменений к празднику не прогнозируется, но возможно небольшое повышение цен на букеты, купленные в последний момент. Кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Мухи могут быть переносчиками возбудителей опасных болезней. Об этом напомнил терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. В беседе с каналом 360.ru он отметил, что от укусов мух может появиться температура, а пациент будет думать, что заболел ни с того ни с сего. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. radio.nsn – с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Ученые раскрыли плюсы любви к кофе. Чем больше кофе регулярно пили участники исследования, тем меньше у них в среднем было общего и, ну, всякого вот этого неприятного жира и больше мышечной массы в теле. В общем, к таким вот выводам пришли после анализа данных больше 2000 человек на протяжении 46 лет. То есть, типа, как бы они говорят, что можно верить. И связывают это с кофеином и другими активными соединениями, которые присутствуют в напитке. К чему все рассказываю? Да к тому, что наливаем чашечку кофе, оказывается, он полезен. И включаем радио «Кафе Маяковский».

0: Реклама на 107 FM.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

окончившему школу на тройке, работающему на стройке, отрабатывающему удары в боевой стойке, насмотревшись Рокки ради девушки с курсов шитья и кройки, у которой койка в общежитии и в комнате еще три койки. На вас

видоком, смеющимся их идиотским шуткам, от которых на сердце тоска и скука, и во рту сухо, в голове разруха, еще немного и совсем тухло. Если

пошел, ну-ка, налегай на плуг и дави всем брюхом. Не имея дома, не проникнешься его духом. Не имея жены, не услышишь, что она шепчет в ухо. Не имея детей, ничего не расскажешь.

0: Жуковский.
1: Прекрасная, по-моему, прекрасная новость про то, что в Китае среди родителей распространяется новый тренд отправлять своих детей в трудовые лагеря.
2: Мне тоже очень понравилось.
1: Но там же, смотри, там не просто... во-первых, надо сказать, что они делают в этих трудовых лагерях. Трудятся!
2: Воссоздают наше детство.
1: Да-да-да-да-да. Копают там овощи, ухаживают за фруктами, не знаю, продают картофель.
2: Кормят свиней.
1: Да, все, выгребают за ними все, что осталось после кормления.
2: Сейчас, секунду, Лен, вот я повернусь на нашего зумера, он слушает нас, нет, не слушает, просто сидит. Ладно, хотел у него спросить, их заставляли на картошку ездить?
1: Или вряд ли, мне кажется, уже все.
2: Зумер!
1: Нет, не понимает.
2: Не понимает, не откликается. Не думайте, что я сошла с ума, у нас просто за стеклом звукоинженер всегда сидит. Но мы ему, видимо, опостылили и приелись.
1: Нет, он специально не реагирует, чтобы не отвечать, вот и все. Так. В общем, да, но там есть нюанс, понимаешь? Мы-то просто ездили на... И, как сказать-то, бесплатно все это делали, да? Но нас кормили, кстати. Вас же тоже кормили.
2: Но кто?
1: Ну, кто? Принимающая страна.
2: А, нет, я вот в рамках организации нигде так не была. Это у нас уже...
1: Ты тоже уже не прошла
2: через такого не существовало. Это бабушка. Бабушка занималась трудотерапией. Конечно, кормила, но вареные яйца, редиска.
1: Нет, у нас-то было в институте, что нас отправляли на картошку.
2: Не-не-не, такого я не знаю.
1: И, ну, соответственно, ты жил где-то там в каких-то колхозных условиях. Соответственно, днем ты там собирал картошку, но за это тебя...
2: Бился за кровать с колорадским жуком.
1: Типа того. Вот, но за это тебя, опять же, кормили. Ну, ты работал как бы, да, бесплатно. Месяц ты там мог провести лихо, очень спокойненько, собирая какой-то урожай. Вот, а здесь родители еще и платят за то, чтобы их ребенок вот как раз занимался этим тяжелым физическим трудом. Цель у них понятная, под названием, чтобы поняли, в чем, как сказать, цимус этой жизни. Не хочешь учиться, вот будешь трудиться. Вот такой вот. Ну, и платят, причем, немалые деньги. Там за 10 дней 4000 юаней, $600, ну, как бы, прям нормально. А за сколько-то? За месяц 10000 юаней, это уже $1500. То есть они еще и приплачивают. Мне это напоминает какую-то историю про китайских панд, когда разместили рекламное объявление о том, что вот там поухаживать за пандами в нашем зоопарке, все такое, тра-ля-ля, пообниматься с ними, там все-все-все, поцеловаться, пофотографироваться, там что-то 1100 юаней за там те же 10 дней. И пара какая-то приехала, такая уже взрослая-взрослая, а там, извините, надо за пандами вычищать все.
2: В прямом смысле.
1: Да, кормить.
2: Деятельности.
1: Там их мыть, купать. Хотел пообщаться с пандами? Пожалуйста, пообщайся. То есть ты такой бесплатный, как это
2: бесплатная
1: сказать?
2: Бесплатная рабочая сила.
1: Да, бесплатная рабочая сила. Такой няня для панды во всех смыслах этого слова. Начиная от того, что будешь памперсы менять, ну, условные памперсы, да, и заканчивая там кормлением с ложечки. Но так ты еще за это и заплатил.
2: Я пока ты тут все рассказывала, придумала бизнес. У меня во дворе работы непочатый край. Я открываю трудовую лагерь, уважаемые родители, присылайте своих отпусков.
1: Я каждый год это пытаюсь
2: сделать. Цена договорная.
1: К родителям на картошку отправить. Что-то как-то вот нет очереди, ты знаешь.
2: Мало рекламы.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Лен, идеальные условия, понимаешь? Только что мы, значит, читали про, говорили про трудовые лагеря в Китае для детей. Потом, в начале еще прошлого часа обсуждали, что, значит, нашим российским достанутся звонки музыкальные с 1 сентября. Вижу еще прекрасную инициативу, точнее, это уже даже не инициатива, а настоящая быль. В Детройте, говорят, будут школьникам платить $100 в неделю за посещение школы. Ну, это что? Вы что, с ума сошли? Вы зачем меня заставляете настолько сильно переживать, что я уже давненько отучилась? В общем, программа выплат будет работать с января по март, ладно, когда школьники чаще всего прогуливают занятия из-за там какой-то погоды.
2: Но просто всем пришел уже молодец получить денежку, или же только еще плюс за то, что ты посещаешь занятия, чем там условно галочки у тебя стоят на всех уроках, так еще и хорошо учишься. Это условно как стипендия работает?
1: Там есть концепция, значит, довольно строгие правила, говорят, за пропуск даже одного занятия будут лишать выплаты за всю неделю. То есть вот такая мотивация.
2: Это логично.
1: Всю неделю отходил, получил $100.
2: Это мысль, наверное, такая, что если ты пришел, неважно там, будешь ты слушать, ну уж ты не заткнешь, да, волей-неволей будешь слушать, и что-то, наверное, где-то там заякорится.
1: Да, хотя вот в моем случае
2: вот
1: так
2: да,
1: не работало.
2: Я примерила на своего ребенка, он торжественно ходил вообще на все уроки, но, как говорили учителя, ну он же не здесь находится,
1: да.
2: Он же вот где-то там, он живет в своем мире,
1: если
2: он даже не слышит.
1: Параллельно, она такая интересная. Призабавнейшее.
2: А внутри-то у него это самосознание работает, да? И ему там хорошо в своем самосознании.
1: Ну, представляешь,
2: уже...
1: как здорово. Ты в своем самосознании находишься, еще и по $100 каждую неделю
2: Да вообще, оттуда их не вытащишь тогда, из этого учебного заведения.
1: Не думала, что так скажу, но кажется, вот школа, я скучаю. Да, мы на рекламу прямо сейчас прервемся, вернемся и будем продолжать.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Да что за проблема?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
17: Наши новости.
13: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В день государственного флага России сотни воронежцев собрались на дамбе Чернавского моста, чтобы отдать дань уважения одному из символов страны. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. Старт празднику дали воспитанники Воронежской кадетской школы имени Суворова, торжественно поднявшие флаг над дамбой. Зрелищной частью праздника оказался масштабный парад малых судов по Воронежскому водохранилищу. Десятки лодок драконов, байдарок и гидроциклов прошли вдоль набережной с флагами России. Акция была организована Управлением молодежной политики региона и областным молодежным центром. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступно не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и «Одноклассниках».

0: Опять понедельник?
1: Ну, это значит, мы прямо сейчас будем зачитывать ваши комментарии, оставленные в сообществе нашего Радио Воронеж ВК на тему того, что вам не понравилось, выбесило, вывело из себя, и начинаете вы свою писанину со слов «бесит когда».
2: Потому что, когда тебя что-то бесит, ну, не иначе, как писанины называются, по-другому никак.
1: Выплеск, всплеск.
2: Да-да-да. Ой, я сижу, читаю первые комментарии, оставленные еще вчера, но тем не менее, он прекрасен. Светлана говорит, бесит, когда с утра нужно хорошо выглядеть, а лицо не успело отвисеться после вчерашнего вечера.
1: Понимаю.
2: Да, все это понимают.
1: Мы вас все прекрасно понимаем, Светлана.
2: Слушайте, еще хуже, когда оно, не знаю, вот когда я люблю спать в подушку лицом.
1: Лицом.
2: Да, вот обязательно щекой, носом там. Ну,
1: и оно сохраняет все очертания,
2: не
1: приобретенные
2: то слово.
1: За ночь.
2: Это просто вообще какой-то ужас. Тебе выходить уже из дома, а у тебя вот эти вот полоски на щеке, на лбу,
1: лицо
2: посреди глаза.
1: Лицо не успело отвисеться. Но в этот момент что нужно делать? Как с мятыми штанами? Нужно попросить кого-то, чтобы он набрал в рот воды и сделал так... Все.
2: Да я даже сама себе так брызгаю из пульверизатора каким-то там средством.
1: Не помогает.
2: Не помогает.
1: Вот это проблема.
2: А утюжка еще для... Вот утюжок для вещей уже придумали, когда ты там брызгаешь жидкостью, да. И реально там буквально через 5 минут все заломы на одежде проходят даже на, прости господи, льне. Но для лица еще такого утюжка не придумали. Ну, или я его не знаю. Вот это вот все, конечно, лед приложи там. Ну, не знаю.
1: Гоша.
2: Кого?
1: Массаж Гоша.
2: Господи, кого приложить?
1: Кого приложить?
2: Подорожник.
1: Какой гуашью нужно порисовать? Подорожник. Может быть, возьмем акварель?
2: Какие не. У вас прекрасные синяки под глазами. Да?
1: Это нет, это уже другое. Марин пишет. О, здесь, подожди, здесь не бесячий, здесь хвалебный пост. Ну, он тоже прочтем, что мне Эльди, в конце концов. Говорит, вчера воспользовались, наконец-то, билетами. Было классно. Попали и на пенную дискотеку, и в телескоп на солнце посмотрели. С горки скатились, к Бабе-Яге и Кощее заходили. Ну и, конечно, экскурсию послушали про Нелжу и земскую школу, и графскую станцию. Очень насыщенно. Спасибо большое. Ну, здорово,
2: класс,
1: Марина.
2: Да, это Марина выиграла, соответственно, в прошлые какие-то там дни, понедельник, вторник, билеты на эти выходные. И молодец, что им воспользовалась и приложила даже нам фотосвидетельство своего путешествия в Нелжу.
1: А я увидела фотографии, думаю, уж не выбесила ли что-то Марина в этом путешествии.
2: Ага.
1: Думаю, нет, ну а что, о таком писать можно. Мы люди, конечно, честные, сами глазами просем в эфир, это не выпустим.
2: Цензура!
1: Ну, а так вообще пробуйте, продолжайте сообщество нашего Радио Воронеж ВК. И сегодня у нас в призах путешествие на двоих на графском поезде.
2: На графском поезде.
1: Парк Нелжу. Спросите у Марины, есть что, как там было.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Дальше только боль. Ваше собранное в сообществе нашего радио Воронеж.
2: Вот, кстати, про боль. Давай я все-таки расскажу. Ну-ка. Я уже там у себя на странице писала. Собственно, не могу не повторить, раз уж речь зашла про то, что выбесило. Вот меня на прошлой неделе люто выбесило, что в маршрутке на вот в этих вот новых пазиках, но там как бы я понимаю, почему так устроено.
1: Не оправдывай их, давай. Жалуйся от и до.
2: Там посреди задней площадки есть вот такой подлокотник, который, нет, его можно поднимать, но его сроду никто не поднимает, точнее, он сам опускается. И он прям вот так вот перегораживает путь. Соответственно, я такая, тут кто-то, ну, шла на заднюю площадку тут, там дернулся этот автобус, и как я саданулась.
1: Стесалась.
2: Да, прям вот окорочком, прямо об этот подлокотник.
1: Самым мягким местом практически.
2: Да, фактически. Чуть ниже мягкого-мягкого. И теперь у меня на ноге жуткий совершенно синяк.
1: Ты ругала их?
2: Внешне красивый, конечно, но никому не покажешь, знаете ли, не похвастаешься.
1: Это и бесит. Ну, тоже, Лен, а что тебе отказываешь?
2: Бесит эти самые художники, блин, которые нарисовали мне этот синяк. Вот те самые создатели, которые, ну, почему-то... Нет, они, наверное, подумали, что можно.
1: Давай просто говорить, сами наверняка ни разу в маршрутке не ехали.
2: Да, да, да.
1: Сели проектировать непрофессионально.
2: Кто сделал этот подлокотник посреди задней площадки?
1: Дайте нам конкретное имя. Мы его закидаем плохими смайлами.
2: Засинячим.
1: В соцсетях. Да, да. Баклажанами, например, хотя бы уж. Нормально. А мне вот, значит, с твоей болью я пока не сблизилась, а вот боль Петра мне очень близка, значит, которую он вылил в сообществе нашего радио Воронеж. Он говорит, здрасте, бесит очереди на АЗС. Ну, это насущно. Причем не само наличие он их, а стоящие в них индивидуумы. Не все, но какое-то количество. Люди! Если вы стоите за дешевым топливом сомнительного качества, то хотя бы оставляйте места въезда-выезда на прилегающей территории свободными. Ведь туда могут ехать оперативные службы, в том числе и к вашим родственникам, не дай бог. А если вы хотите пообщаться, идите на обочину и там делитесь впечатлениями от своего состояния. В общем, замучили его, блин, говорит Петр. Я прекрасно понимаю, сейчас же очередь не с той стороны, так с той. И очень часто бывает, что очередью закрыт проезд к каким-то местам. Неважно, там кафе, кинотеатр.
2: Откроешь проезд открытым, понимаешь, туда кто-нибудь обязательно влезет.
1: Просочиться. Но ты же едешь туда по своему конкретному делу, а все недовольны, пропускать тебя не хотят.
2: Нет, я имею в виду, он решит, что это не край очереди. Он решит, что именно вот здесь вот она и заканчивается.
1: Ну, это уже, как говорится, не наша проблема. Это проблема стоящего впереди и позади куска проезда.
2: Следить. Да, это проблема стоящего впереди куска проезда.
1: А сколько я вчера видела на заправке хитрецов, которые хотят залить себе бензин с другой стороны. Ну, то есть у него, например, бак находится слева, а он подъезжает к колонке справа и либо хочет перетянуть вот этот шнур, либо, понимаешь, встать в противоположную сторону от потока. А ему там женщина говорит, у нас так запрещено, внимание, внимание, на нашей заправке вы не имеете правилами данными, там, не знаю, описанными кем-то, вы, в общем, не имеете права так заправить. И он начинает разворачиваться, и очередь становится еще больше.
2: И, в общем, красота.
1: Да,
2: красота.
1: Да.
2: Зато есть о чем поговорить.
1: Есть о чем поговорить, и
2: написать,
1: можно там насмотреться.
2: Опять же, получить за это, например, вот приглашение съездить на поезде, понимаешь, без бензина.
1: Там и бензин не нужен, да. Петр, если что. Это мы вам так вот типа подмигиваем. Все, прерываемся на рекламу погоды, что у нас там сейчас по расписанию, и потом вернемся уже в следующем часе. Ждите.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
3: Город Воронеж.
6: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары.
5: Профнастил – доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей, исторические реконструкции 8-18 веков, художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства в Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Комитет семей воинов Отечества принимает заявки на участие во Всероссийском фестивале искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Как сообщили организаторы, заявочная кампания продлится до 30 августа. В этом году фестиваль объединит 4 творческих направления, а его всероссийский финал впервые пройдет в Воронеже. Фестиваль призван объединить участников СВО, их семьи и волонтеров. В этом году они представят авторские работы в музыке, литературе, живописи и кинематографе. К участию приглашены представители всех регионов России. Заявки принимаются на сайте фестиваля культурапобеды.рф. До плюс 8 градусов начнут опускаться столбики термометров в Воронежской области. Похолодание ожидается уже во вторник, 25 августа. При этом в самом Воронеже ночная температура будет держаться в районе плюс 11-13 градусов. Дневная температура на территории региона составит плюс 22-25 градусов. Об этом сообщил Воронежский гидрометцентр. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Актер Энтони Хопкинс, ну, многим, конечно же, известный по «Молчанию ягнят», старому фильму. 88 лет человек выпустил дебютный музыкальный альбом. В общем, записал он его вместе с лондонским филармоническим оркестром симфоническим. Входит 12 композиций в альбом. И, по словам самого Хопкинса, он работал над композициями последние 60 лет. Wow. И, по словам 88-летнего актера, музыка была его первым вожделением и желанием. Мы желаем всем, чтобы вот музыка тоже всегда была первым вашим желанием.
4: Особенно из нашего плейлиста. Всем приветики. Третий час радио «Кафе Маяковский».

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Кто?
2: Мы сидим здесь и болтаем с вами.
1: И болтаем о чем-то.
2: Мы болтаем о своем, понимаете. Раз, потом, и вот эфир начинается. Выходишь и думаешь, ну что, вам опять рассказывают, что мем 6-7 в компьютере, который у вас стал самым популярным в соцсетях за полугодие.
1: Или что слово нишевость все-таки, скорее всего, станет словом года.
2: Словом года?
1: Ну, оно реально из отовсюду. Это нишевость, но просто уже и к месту, и не к месту,
2: я вообще не пойму, откуда оно пришло. Ну, парфюмерия была нишевой, по совместительству дорогой.
1: Теперь нишевое все. Нишевый отель, угу. Я не знаю, нишевый микроавтобус, да что угодно, прилепи к нему нишевый, и будешь вообще в тренде.
2: Да, ну вот, ну, например, женщина там живет в однушке на первом этаже.
1: Женщина такая нишевая.
2: Это
1: похвала. Нет, подожди, если
2: Нишевая женщина,
1: да.
2: Не, ну, в зависимости от ваших предпочтений, как говорится. Ну,
1: такая своеобразненькая, да?
2: Ну, с изюмом, естественно, не какая-то открытая книга.
1: Как она
2: спридует,
1: с изюмом назвала.
2: Да.
1: Ну-ну.
2: Нишевая.
1: Не для всех.
2: Все, что самобытное. Да, интересно. Не, я не поняла, правда, в какую секунду стало очень популярно. Хотя, возможно, если вот подходить, значит, в философском контексте к этому вопросу, мир же, ну, особенно мир интернета, да, и соцсеточек, он стал невероятно однообразным. Пока все думали, как же развиться, значит, в этом медиаполе, они не стали выдумывать себе что-то такое экстраординарное, а стали просто повторять за другим. Сначала все были...
1: Это проще всего, это
2: ну,
1: правильно.
2: Конечно.
1: Зачем изобретать велосипед?
2: Да, все были эстетичными. Не знаю, красиво вставали по утрам, там, ели какие-то...
1: Сразу накрашены.
2: Определенные круассаны. Запивали эти семенами чиа, там, размоченными,
1: потом всем
2: знаю.
1: Это все надоело.
2: Да, потом стали, что, бежать, наверное, да? Или
1: бегут. Ну, слушай,
2: после.
1: Подожди, бегут и по сейчас. Все
2: еще,
1: бегут.
2: Еще пока в тренде.
1: Да, еще все это в тренде.
2: Но имейте в виду, бегуны, вы уже не нишевые вообще.
1: Вообще ни разу. Популярные. Вы уже мейнстрим, не какой-нибудь там арт-хаус.
2: Арт-хаус. Осознанными были? Были.
1: Так.
2: Кофе любили повально? Любили и любят. Хотя уже тоже, извините.
1: Всяких нишевых молока, молоках, или как-то правильно сказать.
2: Нишевое молоко.
1: Нишевое молоке.
2: Хуже я вообще не слышала сочетание. Нишевое молоко. Я вот если захочу кого-то обозвать, я именно, пожалуй, так и поступлю. Сразу запах рыбный какой-то пошел из ниоткуда. В общем, надоело.
1: Что-то какая-то игра недоделанная.
2: Надоело всем за всеми повторять и быть какими-то вот стандартными, обычными. И кто-то захотел чуть-чуть выделиться, стал нишевым, и все вдруг стали нишевыми. И получается, что нишевые уже не нишевые. То есть теперь обычные нишевые, а нишевые обычные. Вы об этом посидите.
1: Звучит ужасно.
2: Мы вовсе не сошли с ума. Мы просто философы современного времени. Посидите, подумайте пока
1: нишевые.
2: Об этом. Да, сейчас какую-нибудь песню вам будем включать. Естественно, нишевую. Ну, у нас тут каждая на это претендует.
1: Наша. Она не нишевая, она наша.
2: Ну да, погнали.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Вообще, хотела сегодня в нашей постоянно-непостоянной рубрике «Слово дня» рассказать про слово «смокинг». Вот мы же, когда произносим это слово, да, мы видим как бы предмет одежды, да, там...
2: Ну, представляем его в своей голове, да.
1: Как бы...
2: С удлиненным чем-то
1: такой
2: сзади.
1: Элегантный пиджак, да, да, там... Все, бабочка должна быть, наверное, вместе с ним явно...
2: В комплекте пришита.
1: Да, как-то там прилагаться белая рубашка. Ну, и ты и не абы куда ходишь в смокинге, да?
2: Какого-то сэра я себя представляю. Ну, такого.
1: Сэра-пэра? Нет, я про то, что это такой нестандартный пиджак, в котором ты идешь там на работу или еще куда-то. Это выходной пиджак выходного дня, условно, там, на концерт, в филармонию.
2: Да, все как раз вот ходят на концерт в смокингах. Я прям видела лично.
1: Но вообще, на самом деле, слово смокинг — это такой курительный жакет. Ну, само слово, да, смокинг, да. Смог, курение.
2: Но Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью.
1: В отличие от смокинга. Вот, он не вредит вашему здоровью. Но как забавно, как же так получилось, что это удивительное явление, да?
2: Дядьки крутые в курительную комнату в смокингах,
1: да,
2: ходили.
1: Да, совершенно верно.
2: Пожалуйста.
1: То есть это была такая легкая бархатная или шелковая курточка довольно, ну, курточка условная, да, а-ля, ну, накидка, но с рукавами, со всеми делами, которые надевали поверх основного костюма, чтобы он не пропах дымом. И, соответственно, надевали и уходили в курительную комнату, потому что там при дамах этикет запрещал курить, да, там. Вот потом все это превратилось вдруг позже в
2: основную одежду.
1: Основную одежду, и модники стали все это носить, и позже принц Уэльский, собственно, узаконил всю эту историю вот как основной такой пиджак. То есть забавная история, мне кажется.
2: Видите,
1: да?
2: Как смокинг когда-то был нишевым.
1: Да, точно, точно.
2: А теперь он, кстати, тоже нишевый.
1: Хотя, да.
2: Потому что куда бы ты ни пошел, на какое мероприятие.
1: Куда бы ты пошел в смокинге, вот в чем вопрос.
2: Даже интересно попредставлять.
1: Но забавно, что курительное название закрепилось за такой формой одежды. Мы уже сейчас не задумываемся даже над том, что это происходит от слова «смок».
2: Да. Только о заветах Минздрава исключительно. Нас ночью разбудим и вспомним. Все, песня.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
1: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наши новости.
13: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек, главы и руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, в РИО губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В день государственного флага России сотни воронежцев собрались на дамбе Чернавского моста, чтобы отдать дань уважения одному из символов страны. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. Старт празднику дали воспитанники Воронежской кадетской школы имени Суворова, торжественно поднявшие флаг над дамбой. Зрелищной частью праздника оказался масштабный парад малых судов по Воронежскому водохранилищу. Десятки лодок драконов, байдарок и гидроциклов танков прошли вдоль набережной с флагами России. Акция была организована Управлением молодежной политики региона и областным молодежным центром. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и «Одноклассниках».

0: Опять понедельник?
1: Чуть не забыли про то, что у нас рубрика вообще-то открыта в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Пишите вы там, что вам не понравилось. Уж конец эфира, а мы сидим. Вот Татьяна нам пишет. Ладно, говорит, бесит. Прям будет пост душнилы. Бесит неграмотность. Вот бесит и все. Просто какое-то нашествие этих всех в течении координально в общем мрак. А я вот сейчас читаю и не понимаю, в чем прикол того, что пишет Татьяна.
2: Она выделила даже буквы, видишь, в течение «и». А надо писать, ну, если это не в течение реки, то пишется в течение «е». Она даже, как сказать, расставила акцентики.
1: Ну, это не для таких, как я. Ну, в общем, говорит Татьяна, мрак. Но ведь русский язык в школе аж 9-11 лет изучают, а у нас до сих пор ейный, егоный, ихний. И еду сегодня на работу.
2: Слова-то какие хорошие.
1: Рядом женщина. Громко разговаривает с подругой о том, какую соль надо рассыпать по дому, чтобы женихи повалили толпой.
2: О, ты, говорит, хорошая,
1: бери
2: какая.
1: Сольку белую, прокаляй на противне и сыпай прямо по порожкам. А мне грустно стало. Но вот как так можно относиться к своему родному языку? И так Чехов вспомнился с его красавицей. Всем хорошего начала рабочей недели и отличного настроения.
2: Татьяна, мне вспомнился вообще старый этот мемчик, или как там принято это говорить нынче, что когда барышня говорит, ненавижу слово «ехай», но если мне скажут «ехай», «Ехай на море, я тебе все оплачу, я поехаю». Вот, понимаете, может быть, конечно, сыпай и не то, но если женихи повалят после этого гуртом, то я буду сыпать, сказала бы та барышня, которая стояла, была, точнее, на другом конце провода у той, которая рассказывала, как надо привлекать женихов с помощью соли.
1: Вообще класс, я бы хотела погуглить. Вот это вот в поисковике.
2: Ну, про соль?
1: Ну, конечно.
2: Тебе к чему? Ты с практической точки зрения интересуешься.
1: Я просто исключительно ради научного
2: эксперимента.
1: Конечно. Ну, и может, там подруге какой-то посоветовать. Ну, просто если штучка рабочая, нужно знать, иметь ее у себя, понимаешь, в голове в том числе.
2: Ой, да. Так, ну что, перерыв на песню?
1: Течение, координально.
2: Карина будет запоминать.
1: Давай прервемся, потому что я пока вот с кардинально не пойму, в чем прикол. Да и с, в общем-то, тоже, в общем, не пойму, потому что... Но я вот, Татьяна, из тех, кого вы терпеть не можете вообще. Стыдно, стыдно. А что сделать? 9-11 лет.
2: Правильно было сказать, стыдно, мне не очень.
1: Ну, честно говоря, мне не очень.
3: Радио Кафе Маяковский.

0: Жириновский.
1: Ой, не могу. Я просто до сих пор, понимаете, не отошла от русского языка.
2: От слова кардинально.
1: От слова кардинально, да. Я уже Лену тут допытала вообще со всех сторон. Я говорю, ну что, ну как, ну объясни мне.
2: А это невозможно объяснить. Это, да. Это то самое словарное слово, которое надо запомнить.
1: Вот и пожалуйста.
2: Ну, памяти на всех невозможно, вот да, на все словарные два. Слова. Угу. Это просто нереально.
1: Спасибо.
2: Вот меня удивляет, как люди там, вот сейчас же модно учить китайский язык. Угу. Как они запоминают все эти чай, пай, май.
1: Может, они не запоминают. Мы как их проверим?
2: Ну да.
1: Обманывают.
2: Это вчера мы рассказывали, что стоит пожить буквально полгода в Китае, и, ну, потусоваться, да, и ты волей-неволей начнешь разговаривать по-китайски, потому что, типа, простой очень язык на слух воспринимается
1: легче
2: хорошо.
1: Легче легкого.
2: Запоминается, да, там, типа, китайские письменные — это вообще космос. Это очень сложно, поскольку иероглифы и так далее. А вот что,
1: устный?
2: Типа, устный, да, вообще очень легкий, нет ни склонений, спряжений там, ничего.
1: Ну, сплошное интонирование, я знаю.
2: Ну, видимо, это по голосу, как интонации все считываются и довольно легко, типа, воспроизводится. Я говорю, а как лексику-то запомнить? Вот как? Все эти названия слов, которые для нас, это какой-то русский матерный. Ну, в общем, ну да ладно, перейдем к нашим
1: комментариям.
2: Сообщениям.
1: Да, на тем понедельничную, где вы пишете что-то, начиная со слов, и бесит.
2: Потому что же надо кому-то вручить два приглашения на графский поезд, чтобы добрались до парка Нелджеру.
1: Так, читаем.
2: Наталья рассказывает. Привет, Наша. Меня, ух, как бесит бюрократия в наших поликлиниках. Вот уже 2 недели борюсь с ними, чтобы получить бесплатное лекарство для мамы. То принесите справку с соцзащиты, что мама имеет льготы, то сходите в пенсионный фонд, пусть они включат в какой-то реестр льготников, чтобы мы ее увидели, то еще что-то. Без записи на прием в поликлинику не попасть. Тратишь минимум 1.5 часа, чтобы просто поговорить с врачом в кабинете. И когда все сделают, тебе говорят, ждите в течение месяца, когда мы вам позвоним. Но, прочитав отзывы, как люди добиваются бесплатных лекарств, поняла, что никто мне не позвонит. И все это меня бесит, бесит, бесит.
1: И мы поддержим вас, Наталья. Ситуация неприятная. Пренеприятная, я бы даже сказала. Что с этим делать, пока не знаю.
2: Никто не знает.
1: Да.
2: Это такая наша карма, видимо.
1: Надеемся на скорейшее разрешение вашего вопроса.
2: Да. Женя рассказывает Евгений, который что бесит, когда лето заканчивается, и на всех радиостанциях об этом напоминают. Ну да, мы тоже в их числе. Эх, лето. Только началось с холода ждали потепления, да, и вот уже конец лету. Да.
1: Елена пишет, бесит, что нужно заполнить читательский дневник. Да не просто написать название книги. И когда прочитал, а еще и краткое содержание с описанием главных героев. А когда еще 2 ребенка и списки литературы размером с простынью, количество страниц за 92 летних дня. И количество страниц за 92 летних дня не перечитать. Даже если это делать круглосуточно. Ну, Елена.
2: Тут вы нашли друг друга.
1: Конечно. Не, мы нашли, но мы же взрослые люди. Ну, не обязательно прям, ну, все, от корки до корки. Есть и какие-то способы, как слегка подшаманить, так сказать, сделать каникулы ребенка более насыщенными приключениями, а не только чтением.
2: Карина Дел говорит, она знает, она со своим как раз это все проходит, и читательский дневник это, тоже заполняет.
1: Это я сама так проходила, и вот теперь результат. Не понимаю, что имела в виду Татьяна, написав координально через 2 О. Хотите быть как я, обращайтесь.
2: Ой, так, ладно, самокритика у нас в почете. Давайте ближе к делу. Кто у нас получит сегодня приглашение? Мне кажется, что, ну как, надо поощрить, наверное, самого человека пострадавшего.
1: Бюрократию.
2: Пострадавшего от системы.
1: Терпеть не можем. Бюрократия неприятная женщина.
2: Особенно в поликлиниках.
1: Особенно в поликлиниках. Да и вообще в любом месте. Справка о справке, которая подтверждает справку, это все, конечно, очень
2: нет,
1: сложно.
2: Мои документы нам, конечно, очень сильно помогают.
1: Ну, это твои личные. Мы обожаем Ленкин паспорт. Она приносит нам его на работу, мы все любуемся ее фотографией. И вот этими...
2: Пока время рекламы не
1: время
2: подойдет.
1: Время рекламы подошло. Наталья, забирайте билеты. Мы на сегодня с вами прощаемся. Завтра в 11 на том же месте те же.
2: Не пропустите.
1: Всем пока.
2: Пока-пока.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
4: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Двое сотрудников пострадали при пожаре на складе «Озон» в Дагестане. Как сообщил в РИО главы региона Федор Щукин, в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание складских помещений. По уточненной информации, пострадали два сотрудника службы безопасности объекта. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Серия атак беспилотников пришлась минувшей ночью на логистические объекты «Озон» в нескольких регионах России. В частности, БПЛА были нацелены на склад в Махачкале, в Краснодаре, в Адыгее и Невинномысске Ставропольского края. Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту спутник, запущенный в интересах Минобороны. Как заявили в ведомстве, космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск в расчетное время. Отмечается, что бортовые системы спутника работают штатно. Ракета «Союз» стартовала с космодрома Плесецк сегодня в 5:40 по московскому времени. Армения выступает за исключение республики из организации договора о коллективной безопасности. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что будет очень доволен, если организация решит исключить республику из ОДКБ. При этом, как отмечает агентство ТАСС, армянский премьер дал размытый ответ на вопрос, чем Армения планирует заменить свое членство в ОДКБ – укреплением отношений с Турцией и Азербайджаном или же намерена подать заявку на членство в НАТО. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в Конго превысило 5500. От заболевания 2642 человека скончались. Об этом сообщает Минздрав Демократической Республики. Уточняется, что только за последние 24 часа было зарегистрировано 55 новых случаев заболевания. При этом 18 человек выздоровели. Ранее сообщалось, что 10 стран Восточной, Центральной и Южной Африки усиливают санитарный контроль на границах с Демократической Республикой Конго из-за риска распространения вспышки лихорадки Эбола. Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова заявила, что настоящее счастье – это многодетная семья. Она опровергла миф о том, что родители в таких семьях ставят крест на карьере. По ее словам, мамы в таких семьях отличаются организаторским талантом и могут спланировать свой день так, чтобы хватило и на детей, и на работу. Председатель Фонда защиты детей призвала формировать в обществе нормальное отношение к многодетным семьям, отметив, что задача государства – обеспечить их всем необходимым, в частности, создать условия для того, чтобы жилье для таких семей стало максимально доступным. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши.
1: И как это, хорошую весть принесла я в ваш дом. Не знаю, насколько она вам, конечно, понравится эта весть, но если вы давно хотели сходить на мой концерт, особенно москвичи, дорогие друзья, есть у вас такая возможность. 5 сентября абсолютно бесплатно, то бишь без оплаты.
2: Безвозмездно. А как это? То есть,
1: да, да. Плюс. Да. Полным составом. А также с шоу-балетом.
2: Вау!
1: И видеоинсталляции.
2: Боже мой.
1: Буду я, значит, престидижитировать. Ну, короче, выступать я буду.
2: Не ругайся, пожалуйста.
1: Выступать я буду, дорогие друзья, в парке события на Мосфильмовской. Поэтому милости просим, приходите, пожалуйста. А если хочется вам послушать джазовые композиции в моем исполнении, то уже в ближайшую пятницу вы это можете сделать в клубе Игоря Бутмана на Таганке.
2: А,
1: в сопровождении квартета Натальи.
2: Ну, ты же поработаешь, а потом сразу туда поедешь работать, правильно? Ты же в пятницу будешь на работе? Здесь?
1: Да.
2: Все, хорошо, это я тоже, да-да-да.
1: Ну, планирую.
2: Да. Ну, надо, как же без, да, как же мы без твоего апокалиптического вида.
1: Апокалиптическая,
2: Лиза, да, апоплексическая. Михайловна. Так, друзья.
1: А вот в четверг меня, кстати, не будет, у меня съемка.
2: А вот не надо такого.
1: А вот весь сентябрь уже будут съемки, так что...
2: А вот не надо мне вот этого вот,
1: нет,
2: вот этого
1: не
2: всего.
1: Нет, есть у меня один, знаешь, любимый слушатель, его зовут Александр.
2: Александр?
1: Каждый раз, как меня нету в эфире.
2: Он так радуется, так радуется.
1: Он так радуется, что приходит ко мне, значит, в одну из соцсетей ругаться.
2: А, в этом смысле. А то тут, ну, как бы он не един в своем лице, кто радуется. А что? Что-то джазовое такое пролетело, такое что-то вот.
1: Это
2: такое.
1: Митя сейчас пролетел.
0: Реклама на 107FM.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио?

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Скажите, Алиса Михайловна, да. Было ли в вашей жизни такое, когда, ну, вроде бы, никто вас за язык не тянул, а вот сама не ожидала. Ну, знаешь, как слово «не воробей» вырвалось, не поймаешь. Ага. Когда ляпнешь что-нибудь... Уверен. А потом понимаешь, что ни к селу, ни к городу.
2: Абсолютно. Это мое любимое занятие в лифте. Я почему-то, выходя из лифта, всегда говорю спасибо большое. Люди, которые со мной едут, сильно извиняются, хотела сказать, сильно удивляются.
1: Возле магазина как-то вышел, тоже с сумками, и захожу в лифт. Они там просили не занимать за мной. Захожу в лифт, заходит сосед, говорю... За мной не занимай. И двери закрываются, я поехал. Вот твою же дивизию. Что такое вообще? Как это? Ну, короче, типа зарапортовался. Ну, такое бывает, знаешь, в жизни, когда что-нибудь как ляпаешь. Вот. А, давайте на эту тему поговорим, друзья.
2: Да,
1: вот, Алиса Михайловна, еще примеры, да.
2: В интернете люди тоже делятся такими. А,
1: ну, с чего мы и начали? Тема. Мы сидим, ржем просто.
2: Да,
1: я уже,
2: да.
1: Митя уже лежит на столе,
2: уже своих слез. Значит, девушка пишет: я слепому официанту в ресторане во тьме сказала увидимся. Он ответил: вряд ли.
1: Ах, это да, да, да, да. Черный юмор. Ну ничего, ладно.
2: Так, вот, сейчас, секунду, вот. Я учитель, отработала две смены, очень устала. Зашла вечером в автобус и громко всем сказала: здравствуйте, садитесь. Народ офигел максимально. Но так. Все сели.
1: Нормальненько. Так, ладно. Но это когда я зарапортовался, да. Потому что мы на своих проф этих деформациях иногда можем, конечно, такие вещи делать.
2: Зашла с мужем в ДНС. Народу не было. Позвонила подруга. Разговаривала, отвлеклась, шлепнула, не глядя мужа по заднице. Со словами пошли на выход. А муж, оказывается, отошел. Это был сотрудник.
1: Ну, нормально, что? Вообще повезло, что? А там про жвачку ты читала. Это, конечно, мерзотно, но очень смешно.
2: Да, хорошо.
1: Найди про жвачку.
2: Я как-то решил выплюнуть жвачку в закрывающиеся двери автобуса. Но в этот момент подбежал мужик, который захотел влететь в последние секунды. В итоге он так и остался на остановке с харчком и жвачкой на лице, смотря вслед его уходящему автобусу.
1: Я не знаю, это настолько мерзко, но это так вообще просто зрительно. Это вообще видишь все это, вообще лучше не визуализировать.
2: Мне еще очень понравилось, тут девушка говорит, что, значит, бежали с подругой в переполненный автобус. Я потянула, чтобы схватить за поручень, и автобус в этот момент поехал. А я с вытянутой рукой полетела вперед и засунула женщине пальцы в рот.
1: А вот это еще, там еще была история, ты тоже читала, от которой я падал, насчет пакета с мусором. Когда...
2: Да. Значит, я однажды что-то не с той ноги встала и забыла выбросить мусор. Зашла с ним в маршрутку. Ну, благо, сразу осознала косяк. На следующей остановке выходил мужик, и я фиг знает, с какого наглого дупла я выпала в то утро. Но я впихнула такие ему в руки свой мусорный пакет и сказала: ну, раз вы выходите, так выбросьте заодно, а то я забыла. И дверь маршрутки закрылась. Надеюсь, мужик реально мусор выбросил и не проклял
1: и
2: меня.
1: Не проклял,
2: но мне
1: да.
2: до сих пор стыдно. Я хрен знает, чем я руководствовалась в тот момент.
1: Так, друзья, вы поняли саму ситуацию? Вот по этим примерам, уже нашедшимся в интернете, вы поняли, какие темы писать нужно? Признавайтесь, у вас это было. Тоже когда-то же мы такие вещи отчебучивали, оттанцовывали.
2: Давай назовем эту тему «Ничего страшного», потому что зафиналить я хочу вот этим примером. В автобусе случайно наступила на ногу женщине и сказала ей: ничего страшного, и вышла.
1: Давайте, короче, друзья, пишите через наших ботов, там есть специальные такие штуки, пиши ведущим, вот через них прям нам и давайте, да, знаю, что было все такое, все мы вляпывались, конечно, да, давайте.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, какой поэт вдохновил Леонида Федорова на новый сольный альбом, и поговорим о том, как группа «Сирен» переосмыслила песню «Гражданской обороны». Леонид Федоров выпустил сольный альбом «Жизнь». В пластинку лидера аукциона вошли 8 песен на стихи футуриста Велимира Хлебникова, одного из любимых поэтов-музыканта. В работе над релизом принял участие клавишник и постоянный соавтор аукциона Дмитрий Озерский.

0: Послушать новый сольный альбом Леонида Федорова «Жизнь» уже можно на всех цифровых площадках. Петербургская группа «Сирин» представила новый сингл «Все как у людей» — кавер на песню «Гражданской обороны». В записи принял участие саксофонист Сергей Летов, брат Егора Летова. Работа над треком проходила сразу на нескольких площадках. Например, музыканты записывались в особняке Карла Шрёдера, поставщика роялей и фортепиано для императорского двора. В этом зале когда-то играл Николай Римский-Корсаков и выступал Федор Шаляпин. Одну из гитарных партий для новой версии записали на легендарной советской гитаре «Урал».
1: Ну, здравствуйте, дорогие слушатели нашей огромной страны. Где бы вы ни находились и что бы ни делали, вам привет. На этот раз группа «Сирин» представляет вашему драгоценному вниманию нетленную вечную классику. Итак, музыку и слова написал Егор Летов, на саксофоне сыграл Сергей Летов, на гитаре «Урал» сыграл Костя Дубровский, ну а я спел. И все у нас было, конечно, как у людей. Чего желаем и вам. Слушайте на здоровье и здоровыми будьте. До новых встреч!

0: Сингл «Все как у людей» в версии группы «Сирен» уже доступен на всех цифровых платформах. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте nash.ru и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ничего страшного, ничего страшного. Такая тема у нас этого часа. Действительно, огромное количество сообщений, что с вами произошло, но ничего страшного.
2: Поехали.
1: Устроился как-то водителем маршрутки. Неделю откатал, устал. На следующий день с супругой едем на своей машине в магазин. Примерно по такому же маршруту. Как-то необычно супруга сидит тихо. Потом минут через 20 говорит, может, хватит на остановках останавливаться, а то мы так опоздаем. Ржали часа полтора, пишет нам Тимурчик из Оренбурга. Ничего страшного.
2: Ничего страшного. Летели двумя машинами по асфальтированной дороге вдоль гаражей после дождя. Друг первым проехал по хорошей луже, и волна воды залетела в открытые ворота гаража. Мужик, который сидел там, решил посмотреть, что за идиот тут пролетел. И тут я по этой же луже мужика смыло. Ничего страшного.
1: Ничего страшного.
2: Абсолютно.
1: У меня у тещи 3 кота. На корм покупает им куриные головы. Один раз пришла в магазин и спросила, кошачьи головы есть?
2: Ну, это да, зарапортовались.
1: Лицо продавщицы надо было видеть, но поняла она, что произошло только дома.
2: Наши привет. Однажды в переходе стояла женщина с открытой пустой 5-литровой бутылкой воды. Видимо, сушила ее для чего-то. Я, проходя мимо, подал ей несколько монет, сказал, неплохая у вас копилка. Женщина в шубе, которая была дороже, чем моя жизнь, сильно опешила. Ничего страшного.
1: Да, ничего страшного. Когда родился младший сыночек, спал не очень хорошо по ночам. Приходилось его с его мамой вахтами качать на ручках. Движение вошло в привычку. Как-то стоя на остановке в ожидании транспорта на работу, поймал на себе удивленный взгляд и понял, что стою, раскачиваясь вправо-влево и держу в руках рюкзак. Было забавно.
2: Да.
1: Ничего страшного.
2: Ничего страшного. Всем привет. Шел по открытому мосту через железную дорогу. Решил плюнуть в сторону. Справа шел парень, и ветер был в его сторону. Извинился.
1: Ничего страшного.
2: Ну как? Мерзотненько, конечно.
1: Ничего страшного. Обучалась на права, ехала за рулем рядом инструктор. Он дает команду развернуться на регулируемом перекрестке. А я, вместо того, чтобы выполнить разворот, ну, то бишь 180 градусов, делаю круг на 360 и уезжаю туда же, откуда приехала. У водила встречного автомобиля глаза по 5... Туда же, куда... тут написано, откуда приехала.
2: Ну,
1: у водила встречного автомобиля глаза по 5 копеек. Инструктор чуть не помер от смеха. А что, ничего страшного, пишет нам Денискин Юлия.
2: Да, абсолютно. Да, нормально все. Конечно, конечно. Вы сейчас за рулем? Пишите голосом лучше. Вот. А был еще случай. Сдавали в универе зачет по левому предмету, типа история экономики. Точно не помню. Принимал приезжий из Москвы дед-профессор. Мы всей группой скинулись на пакет с коньяком, колбасой. 90-й по бахту. Богатому. А вся, значит, группа сдает нормально. Остаюсь я последний с этим, ля пакетом.
1: Захожу по-французски, ты не понял?
2: Да.
1: Ля пакет.
2: Ля пакет. Захожу и громко от страха говорю. Это вам на память от нашей группы. Дед ржет, говорит, давай зачетку. И идите сюда, пропивайте вашу память.
1: Идите отсюда.
2: Идите отсюда, пропивайте вашу память. Ну, мы с радостью. Да.
1: Привет, с девушкой бежим на автобус. Взял ее сумочку, чтобы ей легче бежать. Она не успевает и кричит, стой. А навстречу патрули. Естественно, остановили. Пока мы им что-то объясняем. Автобус ушел, следующий через 2 часа.
2: Да ладно, хорошо, что вы потом ушли, понимаешь, а то могли бы скрутить очень
1: плохо. На самом деле, спасибо за бдительность, любимая полиция меня бережет.
2: Да. Итак, друзья, вы поняли, ничего страшного, тема понятна, пишите, пожалуйста, ваши истории через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает, кроме моей мышки работает, все.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так. Еще история. Было мне лет 25. Зашла в магазин купить киндер-сюрприз. На полу стоял палет с киндерами, и там было очень узкое место, где два человека с трудом пройдут. Сижу на корчиках, выбираю киндер. Сзади чувствую, ко мне спиной пытается протиснуться парень, и чувствую, что на мою голову что-то опускается. Оказалось, что парень сел мне на голову. Он не удержал равновесия и не смог сразу встать. Мы оба в шоке, оба пунцовые, а рядом с нами согнувшийся ржет до слез друг парня, который все это видел.
2: Пишет: ой, Вера, а что это такое? Опа на мне полная опа.
1: Панама.
2: На, значит, перемене болталась одногруппница, она чем-то сильно хвасталась, а я хотел сказать: ну и орден тебе на грудь. А вышла: ну и грудь. Да.
1: Я помню, как Николай Басков буквально вот в минувшем декабре, год назад почти, пытался сказать: и наши стобальники.
2: Да.
1: И тоже середину он...
2: Я понимаю, не надо. Да,
1: я не смогу это сказать.
2: Не надо, нет вообще. Будьте столь любезны. Привет, дневники. Строил полгода дом одной заказчицы. Называл ее Светланой. Когда все закончилось, пришло время расчета, она мне говорит: дом очень понравился, но есть одно но. Я не Светлана, я Евгений.
1: Ничего страшного.
2: Ничего страшного.
1: Дом от этого хуже не стал. Добрый день, ехали на машине, я на пассажирском месте. Решила выплюнуть жвачку в окно. Предварительно посмотрела в зеркало. Никого. Плюнула, тут нас пуля обгоняет машины, и моя жвачка влетает в ее открытое окно. Упс. Ничего страшного. А ибо нефиг гонять, пишет Татьяна.
2: А почему они справа обгоняли? Интересная ситуация.
1: Нарушители.
2: Что такое? Не понял. Или у вас праворульная машина? Тогда ладно.
1: Нарушители.
2: Потому что что-то как-то справа нельзя. Ладно, смотрите дальше тоже. Добрый день, как-то ехал по шоссе ближе к городу. И так выбежала черная кошка. Я, собственно, притормозил и на обочину. Слышу сзади визг тормозов. Два кренделя на Мерсе тоже видели ситуацию и чуть не убрались. Стоим и вдвоем ржем, пока кто-нибудь проедет. Так ведь ничего страшного и не произошло, понимаешь? Ну, черного. Ну ладно, вот это вот настолько верите в черных кошек? Ладно.
1: Да, привет. Стою на остановке, жду первый автобус. Ехать на работу в 6 утра. Едет автобус, за рулем шофер в шлеме от мотоцикла. Заходим, говорим ему: а что случилось? Он говорит: проспал, а шлем забыл снять. Ржали все, пишет нам Макс из Волжского.
2: Да, а вот тоже, вот смотрите. Привет, ребята, сам не помню. Ну, короче говоря, а вот была такая история. В юности познакомился с девчонками. Часа три милые беседы. Девчонки почему-то решили ко мне на «вы». Ну, просто, наверное, ты уже старый был. Вот, и в какой-то момент одна девочка с очень вежливым видом изрекает: вы знаете, мне ваша рожа очень знакома. Смеялись долго. Все, тот же Денис напишет.
1: Добрый день.
2: Правда, он там пишет, что у него там масса интересных историй.
1: 18+. Я не успею прочитать.
2: Давай.
1: С сестрой пошли делать покупки. В ТЦ была крутая лестница на второй этаж. Перед нами по ней поднималась крупная женщина. У меня на лестнице заплетаются ноги, я начинаю падать. Одной рукой инстинктивно хватаюсь за перилу, а другой за попу женщины.
2: Нормально.
1: Меня держала перила в основном, поэтому женщина назад не упала. Она в ужасе оборачивается, а я, не убираю руки своей попы, наполовину лежа, чуть ли не рыдая, говорю ей: простите, пожалуйста. Сестра тоже почти рыдала, но от смеха, пишет нам Вера из Пензы. Смотри-ка, я успела прочитать.
2: Успела. Ну, тут еще тоже было замечательное занятие. Так, занятие по философии, по, ну, там, дядька интеллект. Короче говоря, тут, теперь я уже
1: занесло
2: не успею прочитать.
1: Туда, произношу. Ой, фу, сдавал экзамен по философии. Братски хлопнул преподавателя по плечу. Ржа,
0: ржа. На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» только 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять. Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений. Представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территорий, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. День государственного флага России. Сотни воронежцев собрались на дамбе Чернавского моста, чтобы отдать дань уважения одному из символов страны. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. Старт празднику дали воспитанники Воронежской кадетской школы имени Суворова, торжественно поднявшие флаг над дамбой. Зрелищной частью праздника оказался масштабный парад малых судов по Воронежскому водохранилищу. Десятки лодок-драконов, байдарок и гидроциклов прошли вдоль набережной с флагами России. Акция была организована Управлением молодежной политики региона и областным молодежным центром. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, начислению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главы региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, например, жители региона уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. До плюс 8 градусов начнут опускаться столбики термометров в Воронежской области. Похолодание ожидается уже во вторник, 25 августа. При этом в самом Воронеже ночная температура будет держаться в районе плюс 11-13 градусов. Дневная температура на территории региона составит плюс 22, плюс 25. Об этом сообщил Воронежский гидрометцентр. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Огромное количество веселых историй вы нам прислали. Все мы не успеваем прочитать. Я думаю, что через какое-то время мы эту тему повторим.
2: Какую?
1: Ну, которая была в предыдущем часе.
2: Ну да, повторим. Потому что все рано или поздно повторится.
1: Конечно.
2: Опять и снова... Как и мотоциклично. Сейчас, знаете, я тут сейчас... Я не модник, да. Я не модник, но, как выяснилось, я модник. Джинсы с отворотами считаются сейчас трендом. Что бы это ни значило, типа, модно-модно. Но это не то, что вы сами завернули себе, ну, там, штанины. А это, типа, должен сделать дизайнер, и должен так сразу продаваться, понятно? Ну, короче, ну, заверните, вы скажете, дизайнер так сделал. Все, нормально. Вы же мама дизайнер. Это же нормальная ситуация.
1: Я уже молчу про джинсы клёш, и я недавно сказала, значит, своей девочке, ей 20 лет, девочка моя СММ, я ей говорю, девочка моя, я говорю, я жду, когда появится у вас, у молодежи, в моде, то есть у них уже вот эта спущенная талия, широкий ремень. Она говорит, я себе купила на прошлой неделе пошлый
2: господин. Ну, и старых запасов,
1: широкий ремень, да. Нет, она родилась тогда, когда это было модно.
2: Ну, просто не все распродали.
1: А, ну, может быть.
2: Еще тогда не
1: и
2: горели.
1: И вот это, знаешь, с вырезом лодочкой на плечах, на широкой такой вот этой вот ленте, тоже вот эти кофты. Оказывается, снова они в моде.
2: Сейчас подождем еще эти капры. Помнишь, раньше были такие капры? Шапки? Шапки такие, капры.
1: Капоры.
2: Капоры, да, такие
1: уже
2: вот сделанные из ангорки.
1: Митя, уже давно в моде на всех маркетплейсах.

0: все.
1: Скажите, пожалуйста, точнее так, расскажите, по какому признаку вы с первых секунд понимаете, что с этим человеком будет много проблем?
0: Да, да, о, давайте, видимые признаки, которые, ну вот смотришь и думаешь, да ну нафиг тебя. Какой ты классный специалист, иди работай.
1: Это может быть специалист, например, если вы HR и занимаетесь наймом, или если вы, наоборот, работаете с людьми, с клиентами.
0: Клиент приходит к вам, да.
1: С детьми, со взрослыми, с кем угодно. Пишите, пожалуйста, по каким признакам вы определяете, что с этим человеком будут проблемы, прямо уже на берегу с первых секунд.
0: И ой, я могу легко сказать.
1: Мы это
0: уже
1: не просто так сегодня с вами обсуждаем, а есть у меня для вас приз. У нас для вас есть приз,
0: да?
1: Но какой, я скажу попозже. Пусть сюрприз будет.
0: Подвесила интрижку, конечно. Мастер
1: как
0: интриги.
1: Могла, как
0: вот
1: могла.
0: Вот видите, тоже я когда только посмотрел, думаю, так.
1: С этой бабой буду.
2: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». Вот такой приз.
2: Хороший
1: приз. У нас сегодня приз, дорогие друзья. А спросили мы у вас, как вы с первого взгляда определяете, что вот с этим человеком определенно будут проблемы. Привет. Часто замечаю, что если клиент хочет подешевле, значит заплатит нормально и еще оставит на чай. А если кричит, что тут работы на 5 минут и заплачу сколько скажешь, то работы на неделю и за 2 копейки. Еще и скидку попросит с этих 2 копеек, пишет нам Дима, 45 лет, сварщик-слесарь.
2: Познакомился с девочкой, через какое-то время в процессе диалога девочка выдала: «Ты прям как мой брат. Брат, внешне чем-то похоже, шутки одинаковые, жесты, мимика похожа, только он дурак». Тоже долго смеялись.
1: Но мне кажется, это тема прошлого часа, немножко запоздание.
2: Думаешь, да?
1: Ну да, она
2: прилетела
1: просто с запозданием.
2: Ну ладно.
1: Всем привет.
2: Запоздали вы.
1: Ладно, много болтает, не отвечает на вопросы прямо, равно проблемный, особенно отделочник. Мне еще нравится у отделочников, знаешь, вот если человек вот так смотрит на объем работ и такой, ну, это значит все.
2: Все, да, да. Как только человек говорит слово «поверьте», все, точно в дальнейшем будут проблемы.
1: Mm-hmm.
2: Здесь могу согласиться, да.
1: Да-да-да, когда тебе в отделе продаж говорят слово «джентльмена», то ты сразу такой...
2: Кто вы?
1: Куда должна это слово зафиксировать, каким местом? Если человек заправляет футболку, спортивные штаны не в спортзале, это знак, что он со странностями, подтверждается в 100% случаев, пишет нам кто-то, не подписавшийся.
2: Если за рулем видишь человека в шапке, тем более в очках, то держись подальше. Мальчик Леша нам пишет. Очень часто езжу за рулем в очках, темных очках. Так,
1: добрый
2: ладно.
1: День, любимый ведущий. Я работаю
2: да
1: в бухгалтерской.
2: Ну, солнце, ну, здрасте, как тебе, ну, лупит. Ты едешь в очках, в этих полароидных. Классно, тебе удобно, хорошо, глазки не болят.
1: Я работаю в бухгалтерской аутсорсинговой фирме.
2: Аутсорсинговой. Мы не можем выговорить там, где
1: можем
2: вы работаете.
1: В аутсорсинговой.
2: Так.
1: Митя, вреднюшка такая под конец эфира, я не могу. Когда приходят новые клиенты, сразу можно понять, что и лучше их не брать. Это первое. Когда видно, что человек откровенно тупой. Второе. Когда говорит, что обслуживание стоит дорого, при том, что оно у нас самое недорогое в городе. И третье. Клиенту не нравится наш договор об оказании услуг. Он говорит, все надо поменять. Вот в этих трех случаях сразу нафиг.
2: А если человек в рабочих отношениях сразу переходит на «ты»?
1: Ой,
2: не люблю такое. Да. Это причем было с самого детства. Я вот, я не мог, не детство, когда там уже более-менее стал сам за что-то отвечать. Не-не-не-не-не, здрасте. Потом постепенно перейдем, если получится, на «ты». Что это такое?
1: Привет, душнилки. У меня точно не сложится общение с женщинами по имени Лена. С людьми, которые отвечают вопросом на вопрос, ехидным или надменным тоном, если говорят, что не любят кошек. Это для меня прямо ред флаг.
2: Вот это уже кто-то пишет. Да никак. Просто смотрю на человека, и на уровне подсознания сразу все всплывает.
1: И вот еще короткий способ. Когда говорят «фигня делов», точно проблемное что-то.
2: Так, друзья, когда вы понимаете по человеку, вот он заходит, она, неважно, он человек, и вы так думаете, ой-ой, не-не-не-не, с этим каши не сваришь. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
12: Да что вы заработали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки — это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
17: УГРН 127-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ой, так, я сейчас услышала в гитарном рифе в самом конце предыдущей песни, знаешь что?
2: Что?
1: Припев из песни «Евпатория». Ох уж эта музыкальная наслушанность.
2: Привет, дневники.
1: Подожди,
2: у меня все просто.
1: Я напомню, во-первых, какой приз у нас сегодня, дорогие друзья. Это сертификат на двоих в аквапарк «Карибия».
2: А я продолжу тогда, да?
1: Обсуждаем тему. Да? По каким критериям вы сразу понимаете, что с человеком вот с этим вот конкретно будут проблемы?
2: Например, если тебя перебивают в эфире, когда ты начал уже что-то говорить. Вот сразу думаешь, ничего хорошего не будет. У меня все очень просто. Я считываю их, ну и умею внешность определять. Пишет нам Анна.
1: Анна, да вы прям, у вас паучье чутье.
2: Да.
1: Если человек сразу хлопает или пытается хлопать тебя по плечу и радостно орет. Да без проблем, братан, братишка, бро, браза, братюня, братулец, брат. Если девушка-манегер называет меня молодой человек. Если просит 5000 на пару дней, пока крипта не подорожает, чтобы менять сразу 10 мультов.
2: О, это да.
1: Было шикарно.
2: Когда девушка при знакомстве спрашивает, кто я по знаку зодиака и каков мой гороскоп? Сразу нет.
1: Ну, боже. Еще когда ты родился и в каком городе? Во сколько?
2: Да, там точную звездную дату назовите. И какой там парсек от Земли. И когда при общении жалуются на действия подруги, а сама делает точно так же, как подруга. Это red flag. Еще и язвительность в каждом предложении. То же самое. Также, а вот моя мама говорит, все, это пишет нам Александр из Москвы. Он уже, Сашка, опытный, ему уже 37, уже пообжигался на этих вертехвостках.
1: Когда клиент говорит, а мне другой юрист сказал, что нужно сделать так, и это ничего, короче, сложного. На вопрос, а чё ж вы не воспользовались услугами
2: того
1: юриста?
2: Юриста
1: отвечает, он хочет за это и называет вполне разумную плату. То есть я должна сделать работу, видимо, за шоколадку.
2: Да.
1: За спасибо, почему же?
2: Привет, наши. Людей много, у всех разный характер, привычки, но чавканье при еде и головной убор за столом на голове отталкивают навсегда.
1: Доброго дня, любимые ведущие. Работала в ЖКХ с должниками по квартплате. Ох, не позавидуешь вам.
2: Если... Да, конечно.
1: Что?
2: Ничего.
1: Если дверь в кабинет открывалась с ноги, и человек заходил с фразой «Это что за хрень мне пришла?», то разговор был долгим. Сложно, пишет нам Настя.
2: Да. Обычно у меня бывает все наоборот. Знакомлюсь с человеком и в голове не сойдемся, не подружимся.
1: Бесит.
2: То точно будет хорошее отношение. С лучшей подругой неделю присматривались к друг другу, и обе думали, что мы не сможем общаться. Ну, ничего, с 9 класса дружим больше 20 лет.
1: Дорогие друзья,
2: вот.
1: Как вы понимаете, что с этим конкретным человеком будут точно проблемы, пишите, пожалуйста, по каким критериям вы это понимаете.
2: И его зовут Дмитрий. Да.
1: Это тоже возможный критерий, почему бы и нет. И за лучший метод.
2: Так, не надо тут учиться ничему плохому. Так,
1: подарок сразу вручим, а может быть вручим. И это сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». Пишите, пожалуйста.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И два...
2: Скажи, Лиза Михайловна,
1: Я хотела сказать, что сертификат на двоих в аквапарк Карибия мы сегодня разыгрываем среди наших слушателей, а тема у нас сегодня такая. Как определить, что вот этот вот конкретный человек, который находится перед тобой,
2: не надо показывать на меня кулаком.
1: Создаст тебе некоторые проблемы.
2: Вот я хотел спросить, у тебя есть такая чуйка? Или нет такой чуйки?
1: Есть, но не всегда правдивая.
2: У меня очень часто, если какие-то новые знакомства, там, неважно, по работе, в личной жизни, какие-то еще, я всегда в человеке вижу только хорошее. Потом приезжают, условно, я дофантазирую на этого человека, в итоге там рыцарь или там принцесса в сияющих доспехах стоят, а потом с временем начинаешь видеть правду, и получается гораздо больше разочарования, чем если ты там...
1: Ну, конечно.
2: Вот.
1: Мне тоже все сначала хорошие.
2: Да.
1: Но не все. Все, но не все.
2: Но это надо быть кем? Это надо быть кем, чтобы тебе сразу сказать, фу, гадость какая-то.
1: Ну, на всякий случай не все, я тебе так скажу. Угу. На всякий случай я...
2: Ну, вот у меня этот прицел сбит полностью. Абсолютно сбит.
1: Давай
2: и я,
1: еще чуть-чуть почитаем. У нас
2: осталось буквально
1: 2 минуты для того, чтобы выбрать победителя, вручить
2: Давайте.
1: Себе приз. Ну, погнали. У меня есть топ-фраза от клиентов. Да, там работы на 5 минут. Ух. И вот если человек сам уже оценил, сколько времени займет моя работа, все, жди приключений. Потом выясняется, что на 5 минут это переделать концепцию, предложить еще 8 вариантов, срочно созвониться в воскресенье вечером и буквально одну маленькую правочку. И обязательно в конце, мы же думали, это входит все-таки в стоимость.
2: Да. А вот смотри, тут такая шутка, в принципе, но тоже ее можно зачитать. Если человек говорит, ваши права и так далее, могут быть проблемы.
1: В этом плане, я поняла. Нам тут предлагают носки в сандалиях. Но я тут не соглашусь. У меня папа иногда носит носки с сандалиями, потому что, в конце концов, это очень удобно. Сейчас это очень даже модно. Ладно, вот еще. У меня тревожный звоночек, когда клиент еще ничего не заказал, но уже рассказывает, какие ужасающие с ним работали до меня. Один его обманул, второй подвел, третий оказался хамом, четвертый вообще ничего не умеет. И в этот момент я понимаю, скоро в этой истории появится пятый ужасающий специалист, и это буду я.
2: Да, а еще мне не нравится, когда врачи, допустим, ругают других врачей, к которым ты, в общем, только что пришел. Ой, да что они там, что вам сказали? Да ладно, и знаешь, и поносят своих же коллег. У меня такое ощущение, думаешь, окей, ладно. А ты вот как-то вот, я тоже не могу верить таким людям сразу же, понимаешь, не могу.
1: Так, нам с тобой пришла пора
2: прощаться, и вручать
1: выбирать победителя. Мне понравилось вот про эту вот буквально одну маленькую правочку.
2: Давайте, это вот правочка жиза, абсолютно, согласен, знаю, что это такое.
1: И получает сертификат на двоих в аквапарк Карибия. Пользователь с номером телефона заканчивается на 7422, полетели к вам билеты. Спонсора АО Карибия, огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс настоящей русской бани и снежной комнаты. Конечно же, горки, аквапарк Карибия, здоровый отдых для взрослых и детей. Поздравляю.
2: Друзья, да, прощаемся с вами. До завтра. Всем счастливо. Пока-пока. И что? До завтра.
1: Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
6: Город Воронеж.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей, а также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
6: 255? 45? 55!
8: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Согласно указу, власти смогут вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не приняли меры по обеспечению безопасности, либо вовремя не восстановили их. К составляющим критической инфраструктуры отнесены объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной, транспортной, логистической сферы, объекты энергетики, жизнеобеспечения, потенциально опасные. Минэкономразвитие заявило, что рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки озона и продавцов маркетплейса, которые пострадали вследствие атак беспилотников в случае поступления обращения от компании. Ранее глава АДГЭ Мурат Кумпилов сообщил об атаке дронами логистического центра «Озон» в республике. Возникший пожар сейчас локализован. В воскресенье обломки беспилотников в Оренбургской области задели два промышленных предприятия, в том числе логистический комплекс «Озон». Днем ранее в Самарской области были зафиксированы попадания по объекту компании. Верховный суд признал незаконным отказ зачисления ученика в 10 класс из-за наличия в школе лишь профильных старших классов. Решение принято по иску жительницы Свердловской области. Ее сын успешно прошел государственную итоговую аттестацию, однако не был зачислен в 10 класс. Руководство школы мотивировало это наличием только профильного обучения в них, а заявление было подано о зачислении ребенка в общеобразовательный класс. Основанием для отчисления директор назвал получение образования, завершение обучения. Верховный суд указал, что итоговая аттестация не свидетельствует о завершении всего обучения. При этом процедура отбора профильные классы не должна лишать детей конституционного права на получение обязательного общего образования. Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова заявила, что настоящее счастье – это многодетная семья. Она опровергла миф о том, что родители в таких семьях ставят крест на карьере. По ее словам, мамы в таких семьях отличаются организаторским талантом и могут спланировать свой день так, чтобы хватило и на детей, и на работу. Председатель Фонда защиты детей призвала формировать в обществе нормальные отношения к многодетным семьям. Она отметила, что задача государства – обеспечить их всем необходимым. В частности, создать условия для того, чтобы жилье для них стало максимально доступно. Фильм «Человек-паук. Новый день» занял первое место в североамериканском прокате по итогам 4 выходных подряд. Он поднялся на 3-ю строчку в списке самых кассовых фильмов в США и Канаде за всю историю. За минувший уикенд картина с Зендеей и Томом Холденом заработала 39 миллионов долларов в североамериканских кинотеатрах. Совокупные сборы в США и Канаде достигли 855 миллионов. Как отмечает NSN, по этому показателю кино уступает только картинам «Мстители. Финал» и «Звездные войны. Пробуждение силы». Глобальные кассовые сборы фильма теперь составляет 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
0: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений. Представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территорий, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В день государственного флага России сотни воронежцев собрались на дамбе Чернавского моста, чтобы отдать дань уважения одному из символов страны. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. Старт празднику дали воспитанники Воронежской кадетской школы имени Суворова, торжественно поднявшие флаг над дамбой. Зрелищной частью праздника оказался масштабный парад малых судов по Воронежскому водохранилищу. Десятки лодок драконов, байдарок и гидроциклов прошли вдоль набережной с флагами России. Акция была организована Управлением молодежной политики региона и областным молодежным центром. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, начислению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главы региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, например, жители региона уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. До плюс 8 градусов начнут опускаться столбики термометров в Воронежской области. Похолодание ожидается уже во вторник, 25 августа. При этом в самом Воронеже ночная температура будет держаться в районе плюс 11-13 градусов. Дневная температура на территории региона составит плюс 22, плюс 25. Об этом сообщил Воронежский гидрометцентр. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал горемыка до суда. Раньше времени.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.

0: 12+.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, разок

0: наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ВСУ нанесли сегодня массированный удар с использованием дронов по гражданским объектам Кубани, в том числе по школе-пансионату. Изначально сообщалось о 2 погибших детях, днем их число увеличилось до 3, еще 8 человек пострадали. На местах происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели или вооружения, которое использовалось для удара. Минпромторг не отказывается от проектов модернизации парка самолетов Ан-2. Для этого разрабатывается линейка двигателей, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Также развиваются проекты самолетов Освей и Байкал. По словам министра, Минпромторг рассчитывает на завершение сертификации двигателя винта для Байкала до конца года. Разработку ведет Уральский завод гражданской авиации. Легкий многоцелевой самолет призван заменить легендарный кукурузник Ан-2 на местных воздушных линиях. Однако проект столкнулся с серьезными конструктивными ошибками и задержками с отечественным двигателем. Из-за этого сроки запуска серийного производства уже несколько раз сдвигались. День знания 1 сентября в Ульяновской области станет выходным для работниц государственных и муниципальных учреждений, чьи дети учатся в начальных классах. Как сообщил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона, для родителей важно быть рядом со своим ребенком в первый школьный день. Решение будет доведено до всех руководителей государственных и муниципальных структур специального распоряжения. Губернатор призвал коммерческие структуры и бизнес также рассмотреть возможность выходного дня для сотрудников, чьи дети учатся в начальной школе. Температура поверхности Мирового океана достигла новых рекордных значений, свидетельствуют данные Европейской климатической службы. Так, на выходных средняя отметка без учета полярных регионов достигла 21,1 градуса Цельсия. Это самое высокое значение с 1979 года, когда для наблюдения стали использовать спутники. Рекордный показатель укладывается в долгосрочную динамику повышения средней температуры океана, согласуется с феноменом Эль-Ниньо в Тихом океане, который наблюдается в этом году. Рекорд представляет собой очередной признак того, что Мировой океан испытывает растущий стресс, отметили в службе. Известный по фильму «Горец» Кристофер Ламберт, шведский актер Дольф Лундгрен, а также звезда фильма «Танцор диско» Митхун Чакраборти выступят на 3-й Московской международной неделе кино. Она стартовала сегодня в столице. В киносмотре планируют принять участие до 22 зарубежных стран. В программе также кинотрак, который покажет более 20 фильмов, детская программа, специальные премьерные показы, фестиваль попкорна и многое другое. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзен. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Все верно было сказано чуть выше. Мы говорим и показываем сегодня. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж, там началась прямая трансляция. Вот мне кивнули из-за стекла, сказали, что все идет. Будем надеяться, что никто не забудет повесить это на, так скажем, в ленту новостей, чтобы это пропиликало у вас, и вы могли насладиться всем происходящим в студии. Сегодня говорим о том, а что нового можно для себя открыть, казалось бы, уже в давно знакомых местах нашего региона, и о том, с какой еще стороны можно посмотреть на города и села Воронежской области. Будем сегодня узнавать у креативного руководителя проектов мастерской местные Анны Кретинины. Анна, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Ну, вообще интересно. Сейчас я, когда сказал слово «местное», вздрогнули. У нас проект был музыкальный, правда, он назывался «Местный». Он и есть, просто немножко в таком анабиозе находится. Но не об этом сейчас. Мы сейчас о том, что что-то мне подсказывает. Местные решили рассказать об истории тех мест, откуда они родом, где они, возможно, до сих пор живут. И, в общем, вдохновились теми местами. И вот он, собственно, отсюда начался проект. Или каким образом все произошло? Давайте начнем. С чего все началось? Как возникла идея? Да? И кто в ней принимает участие?
6: Все верно. На самом деле, та территория, про которую мы рассказываем, по которой наш квест-путеводитель, квест-экскурсии, это абсолютно родные для каждого из нас места. И на самом деле идея, она от людей пошла. Вот если ты внимательно слушаешь людей, которые интересуются, которые искренне делятся впечатлениями, они всегда какие-то гениальные просто идеи подхватывают. Но не секрет, что моя деятельность была связана с музеем, соответственно, это экскурсии. И очень часто был такой запрос. Музей посмотрели, историю послушали, а что в самой Рамоне посмотреть еще? И, конечно, комментировали, конечно, сопровождали. И вот это интересно, и это интересно. И таким образом у нас родилась идея сделать вот первый пешеходный путеводитель по Рамоне. Но мы пошли немножечко так, ну, креативно подошли. Не просто такая какая-то сухая информация со статистикой, с историей. А мы внимательно отнеслись к истории, кто проживал. И вот наш главный герой, наш путеводитель, это еще одна принцесса в Рамоне, великая княгиня Ольга Александровна. И она в этом путеводителе говорит с каждым из нас, с каждым из вас, кто держит в руках, собственно говоря, этот квест. Я говорю «мы местные». Mm-hmm. Действительно, такая небольшая у нас творческая группа получилась.
5: Креативная мастерская, как вы
6: называете. Да, совершенно верно. Но это такие, ну, наверное, понятные все мы в чем-то модные, хлесткие слова. И они, собственно говоря, отражают содержание, суть. Mm-hmm. Со мной вместе есть коллега, я их буду называть соавторами, Екатерина Русина, она отвечает за идеи и за тексты, вот те самые авторские. И Александр Пантак, это графический дизайнер и фотограф нашего проекта. И вот так мы объединяемся, собственно говоря, слушаем друг друга, какую идею, какую тему раскрыть. И так появляется такая главная тема нашего квеста. Я не знаю, как девчонки меня понимают, с полуслова, не с полуслова, но вот я задаю такие направления, и они подхватывают. Екатерина выражает это в словах, Александра – это в визуале.
5: Ну, то есть, чтобы было понятнее нашей аудитории, это не просто экскурсия. Здравствуйте, мы начинаем нашу прогулку по местам в Рамоне, а вы начали с Рамоне. Я тут сразу про города и веси Воронежской области упомянул. К этому мы еще вернемся. Прямо сейчас мы говорим конкретно о Рамоне. А как это тогда происходит? Вот было слово еще «путеводитель». Объясните. Все как это возможно, посмотреть все эти места, и, я так понял, без гида, без человека, который тебя направляет.
6: Да, все верно. Получается, что это такое, оказывается, у тебя в руках путеводитель, где выстроен маршрут, есть карта, и ты путешествуешь от одной локации к другой, от одной точки на маршруте к другой. И это диалог. С тобой говорит сама великая княгиня. Она тебе рассказывает свои воспоминания, что она здесь видела, что ей очень нравилось, чем она впечатлялась. И это такое действительно погружение идет. Ты идешь в своем темпе. Где-то остановился, где-то подумал, а где-то чуть более торопливо прошел. Наверное, это вот как раз, знаете, тоже для тех людей, которые не любят какие-то рамки и жесткие тайминги. Потому что экскурсия, она по времени, она ко времени, а здесь ты сам в своем, собственно говоря, темпе, так, как тебе хочется, с той компанией, с теми людьми, которые тебе приятны.
5: Без проходим-проходим, проходим в этот зал, то есть без, совершенно так скажем, верно, без спешки. Хорошо. Ну вот мы сегодня начали с вами уже раскрывать, дорогие друзья, что ж такое креативная мастерская местная, о чем тут речь, что за путеводитель и кто в качестве гида, который вроде бы присутствует, но в то же время не совсем физически. Вот о чем мы сегодня говорим в рамках программы. Прервемся ненадолго, буквально на рекламу, небольшую песню, и продолжим изучать этот вопрос. О Рамоне конкретно поговорим. И что можно узнать в принципе о том месте, ну, о котором, казалось бы, мы знаем уже все. Вот это очень интересно.
0: Наше радио. Проверено временем.
3: Реклама на 107 FM.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники,

0: 2006 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: 18 часов и 15 минут практически в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж. Там идет прямая трансляция из нашей уютной студии, в которой мы сегодня говорим о, казалось бы, знакомых местах и что там еще нового может быть. Но, оказывается, можно для себя их открывать по-новому и дополнять, что ли, получается, эти знания. Сегодня в студии креативный руководитель проектов мастерской «Местные» Анна Кретинина. Мы начали с путеводителя по Рамоне. С такой, получается, что экскурсия самостоятельная, в том самом темпе, который подходит именно вам, и с сопровождением в виде такого виртуального гида, да?
2: Ну, да.
1: Еще, если обобщить.
2: Да, если обобщить все верно, наверное, еще стоит отметить, а как визуально это выглядит, потому что я говорю путеводитель, да, говорю там маршрут. Это такая небольшая брошюра, и мы еще внимательно отнеслись к ее визуальной составляющей. Про дизайнера говорила в нашей команде. Тоже неспроста был выбран именно этот стиль. Главная героиня нашего путеводителя, великая княгиня, писала картины в акварельном стиле, поэтому мы эту тему так поддержали. Для того, чтобы человек, вот, пройдя путеводитель, там, погрузившись в эту историческую какую-то информацию, в прямом смысле унес частичку с собой, мы еще и проиллюстрировали каждую точку на маршруте в виде такой открыточки в акварельном стиле. И таким образом, ты вроде бы увозишь с собой информацию историческую раз, визуально-эстетическую два, потому что вот каждый объект,

0: мы, конечно, подсветили исторически, они выведены еще и на открытках. Вот, Никита, вы тоже говорили, что знакомые места и вот какие-то изюминки новые мы там, допустим, нашли, подсветили. Действительно так, потому что, вот говорю, нам местным было понятно, как от одного дворца дойти до другого. И такая всегда была курьезная ситуация, когда ты на пальцах объяснял, куда идти направо-налево. И вот наш путеводитель, повторюсь, что имеет карту, можно пойти там, да, посмотреть, увидеть, как перемещаться. И плюс вот каждое там, то, что было воспоминание Ольги Александровны, каждая точка, какая-то историческая доминанта или объект, вот как раз мы шли от этого, от ее воспоминаний. О чем я говорю? Тут немножко, да, слов много. Например, она говорит о том, что там, приехав первый раз в Рамонии, их встречали на станции Рамонь. Там хлеб, соль, гости и так далее. И они поехали во дворец. Конечно, мы не можем обойти стороной дворец, и мы про него говорим. Да, и здесь подчеркиваем, какие родственные связи, кто кому приходится роднёй. Угу. Потому что тоже, когда на экскурсиях очень много вот этих фамилий, слов, титулов, люди путаются. Здесь все будет максимально ясно и понятно, кто кому приходится родственником. Потом, когда мы поднимали какие-то вот, ну, исторические факты, для себя тоже какие-то вещи находили, обновляли. И я думаю, что многим местным жителям Рамонии это в новинку было услышано. Ну, например, у нас есть два таких крутых спуска от центральной площади Рамонь. Один у церкви, другой у знаменитого мостика подвесного, тоже вниз. Вот где мостик, там у нас спуск к сахарному заводу, а вот второй спуск у церкви. И вот тот спуск, который у церкви, мы местно еще помним маленькими, что там где-то под современным асфальтом были булыжные камни.
1: Брусчатка.
0: Брусчатка. Угу. И представляете, то есть вот эта дорога от одного спуска до другого, то есть она так вот обходила сахарный завод и, ну, шла по существующей сейчас улице, а тогда это одна из первых улиц, получается, старейшая, наверное, улица, там Тутукова, Заводская. И вот этот кольцевой маршрут, он был выложен булыжником. То есть сейчас исторические города, где сохранилось это мощение, они это все возрождают, и у нас такое тоже было. То есть этой дорогой пользовались. И вот что касается мостика, спуска к сахарному заводу, здесь вообще, знаете, такая уникальная история, когда дорога не только для того, чтобы сырье спускать, да, вниз, но еще это и спуск к воде, к реке. То есть вот такие моменты. Потом лично для меня было открытием. Да, мы понимали, что на площади, на современной, раньше стояла церковь и кладбище, то есть погост такой, да, но где-то территориально было сложно понять. Вот тоже мы, во-первых, людям еще раз про это напомнили, а во-вторых, тоже это, знаете, как раз за годы работы в музее, когда ты сам лично работал с архивами, с историческими фактами, вот тут ты визуализировал, наконец-то, и в квесте мы это тоже показываем, вот что значит имение Рамонь, которым владела принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, как эти земли формировались, откуда имени Ольгина, где они граничили. И вот эту границу мы тоже можем провести, можем показать и в путеводителе. И люди могут это понять. То есть из чего формировалась Рамонь? Она не была такой целой, как раньше. То есть вот такие факты, как нам кажется, они интересные. Люди задают про это вопросы и откликаются на это. Поэтому мы это тоже, скажем так, подсвечиваем.
1: То есть вы покопались за всех тех, кто хочет поближе познакомиться и поглубже, я бы даже сказал, с Рамонью, в исторических документах, подтвердили свои вопросы, что-то сами для себя новое открыли, все это вложили в путеводитель, и, пожалуйста, да, вот,
0: ну, где-то
1: берите,
0: да,
1: пользуйтесь. Нет, естественно, я с долей сарказма такого сказал, что мы тут все знаем про Рамонь, просто обычно мы думаем, что мы знаем про то место, в котором мы живем, или рядом с которым, ну, про регион. У нас же многие говорят, что в Воронежской области, ну, что я тут не видел. А по большому счету, ребята, и процентов 5, наверное, не видели, если не путешествовать и не углубляться в какие-то моменты. Вот здесь все так скажем, поможет это сделать.
0: Все, да? Поможет, и очень доступно написано, без перегруза. Тем, кому хочется очень так побольше копнуть, взять информацию, у нас там есть QR-коды с аудиосопровождением. Вот там про каждый объект поподробнее и более тщательно. И тоже важно отметить, что информация, которой мы делимся, она в открытых источниках. Сейчас очень много архивов, оцифрована, имеют электронные картотеки. И можно, пожалуйста, кстати, очень...
1: Верифицировать.
0: Да, все, да, да. Поэтому, ну, то есть это для... Если интересно, а почему бы и нет? И знаете, вот, наверное, наш еще путеводитель здесь для людей поможет увязать, казалось бы, разрозненные какие-то факты и личности. Например, да, Рамонь узнают по дворцу Евгении Максимилиановны Альденбургской. Часто путали, что дворец Ольги. Вот путеводителям мы эту историю еще раз напоминаем, что это две разные исторические личности. Потом... А при чем здесь Тулиновы? Да, вот на слуху бренд ресторан «Тулинов дом», но как раз они занимаются, ну, своей, скажем так, интерпретацией, вот, возрождением истории у Тулиновых. Тоже знаменитый дворянский род, который связан с Рамонью. И Сергей Иванович Мосин. Вот при чем здесь все это? А на самом деле, это, знаете, такая, по сути, преемственность. Сначала одни люди поселились в Рамонье, например, Тулиновы. Именно они... И построили сахарный завод, заложили первый.
1: То есть
0: там
1: задают, так скажем, тренд, что ли, такой.
0: Совершенно
1: для,
0: верно.
1: Для тех, кто появляется в этой местности позже, да?
0: Совершенно верно. Потом подхватывает другая эпоха, уже теперь, да, другие выдающиеся личности. Вот такая преемственность, вот почему... наверное, и наращивалась история конкретно Рамони, чем она была знаменита в тот или иной период. Вот. И таким образом мы это все объяснили. Не то, что притянули за уши, объяснили, почему так и как было.
1: Ну, а для вас что вот было уникальным? Вы, еще раз напомню, да, вот позиционируете как местные, да, то есть люди, которые действительно... Вот вы сейчас прям приехали к нам из Рамони, Рамонского района. А вот для вас что и для ваших товарищей явилось открытием? Может быть, что-то вот действительно настолько поразило, что вы сказали, ну, боже мой, тут живем всю свою жизнь и... Вот только для себя открыли.
0: Ну, я могу, наверное, здесь говорить только за себя. И здесь, знаете, как-то очень для меня удивительно. Работая в музее не один год, и вроде бы знакома я и с одной личностью, там, с Евгением Максимилиановной, и с Ольгой Александровной. И зная, конечно, многие сферы их жизни, деятельности, тем не менее, работая над квестом, я какие-то вещи для себя узнала о ней впервые. Я ее раскрыла для себя чуть по-другому, как личность, как человека. А мне всегда это очень откликается. Я иду, мне близка усадебная тема, кто жил, там, история семьи, конкретного человека. И вот Ольга Александровна, говорю, много всего известно, но для меня, наверное... было трогательно узнать вот ее жизнь вне, за пределами России. И, например, что она известная достаточно художница. Сейчас вот этот ее талант, он на слуху. Тогда, может быть, это не было чем-то очень одаренным. Но то, что она, пребывая уже в эмиграции, вынужден уезд, она покидает Россию. То, что она не только писала картину, она и сочиняла сказки для своих детей. Она их издавала и иллюстрировала своими, ну, скажем так, картинами. Да? Мы не знаем, что значит издавала, был ли это какой-то тираж для семейного пользования, какое-то крошечное количество экземпляров, или она тоже их продавала, но она даже в письмах там, со знакомыми, кто тоже эмигрировал, она говорила о том, что вот-вот сочинила сказку для своего сына Тихона, для сыновей Тихона и Гури. То есть для меня вот этот талант был ее очень уникален. И, конечно, вот те слова, эти воспоминания, которые она писала о России, она тосковала, она говорила о том, что и цветы даже здесь пахнут по-другому. Та же самая сирень, в которой утопала ее Ольгина усадьба. То есть для меня вот открытие было вот ее эти человеческие какие-то качества. И, наверное, знаете, еще тоже здесь уже не открытие мое личное, а возможность рассказать людям тоже известный факт, что в Первую мировую войну Ольга Александровна будет трудиться в госпитале обычной сестрой милосердия. И вот первый ее опыт медицинского дела, он как раз и закладывался в Рамоне, в лечебнице Я императорского сочества Евгения Максимилиана Альденбургской. Именно там. И она об этом очень часто пишет, что сначала просто наблюдала, сначала просто стояла, а потом уже имела возможность помогать, даже ну, вот, сопровождать там, на операции, да, вот, помогать доктору.
1: Ассистировать.
0: Ассистировать. И это вот возможность рассказать людям, что в Рамоне этот навык вот Ольга Александровна как-то получила, и потом она помогала уже вот руками в госпиталях в период Первой мировой войны.
1: Не боясь замарать свои белые рученьки.
0: Да.
1: Да. А вот что касается будущих маршрутов, которые также планируются, или, может быть, чуть-чуть по-другому осветить, что кажется более привлекательным, ну, то, что касается нашего региона, что можно об этом сказать?
0: У нас, конечно, есть еще идеи, и мы не хотим останавливаться на Рамоне, чуть шире показать. Наверное, это какой-то вызов, да, вот как мы с коллегами говорим. Здесь мы очень хорошо знаем материал.
1: А там еще больше будет исследовательская работа.
0: Да, да, и вот лично мне это очень нравится. Какой-то есть этот азарт исследований. Это есть. Конечно, сложно говорить сейчас о форматах, которые 100% зайдут. Здесь будем смотреть, будем пробовать. Но то, что хочется каждый следующий продукт делать не похожим на предыдущий, это точно. Вот какие-то себе новые вызовы ставить, расширять горизонты и вот...
1: Ориентир, он все-таки идет на жителей нашего региона, которые, повторюсь, не очень-то хорошо знают собственную историю, историю родного края. Ну, собственно, я тоже не могу, наверное, похвастаться наверняка, да, всеми знаниями. Тоже многое надо изучать. Вот на них ориентир идет или все-таки на привлечение туриста извне, так скажем? Или все-таки внутренний туризм вот прям имеется в виду внутри региона, чтобы люди садились на свой автомобиль, допустим, жители областного центра, да, Воронежа, и куда-нибудь уезжали, чтобы вместе побродить с семьей и узнать что-то новенькое.
0: Мне очень понравилось выражение «двустороннее движение». Я вот, вот в этом контексте понимаю так. Хочется и ту задачу решать. Угу. И внутри региона как можно больше, да, вот посетителей привлекать, рассказывать, транслировать. Мы, честно говоря, думали именно про местных, вот с этим проектом про себя рассказать и о себе заявить именно для жителей, ну, если не Рамони, но пусть Рамонского района. Но вот, как показывает общение, наоборот, нам говорят, нет, стоп, а ведь из Воронежа тоже можно доехать до Рамони.
1: Конечно.
0: И если здесь узнать про этот путеводитель и будет возможность его приобрести, это тоже вот дополнительный приток. Мы так не рассуждали, ну а почему нет, пробуем. И, конечно, хочется, чтобы приезжали из других регионов. Например, вот сразу наш путеводитель связывает два региона, Воронежскую область и Ленинградскую область. Конкретное место – город Гатчина. Путеводитель называется «Рамонь для меня после Гатчины самое красивое место на земном шаре». И вот там и коллеги есть, которым, например, тоже отправили путеводитель. Вот, возможно, какой-то этот мостик нам позволит рассказать и там, что есть такая история.
1: Кто знает? Родится синергия, как
0: да,
1: говорится.
0: Да, кто знает.
1: Да, как любят говорить. Ну да, в принципе, здесь есть что изучать, и есть... Ну, куда углубляться? Потому что вот в очередной раз убеждаешься, что нужен какой-то волшебный пендель, как говорится, да, нашему брату, для того, чтобы открылись глаза, и ты понял, что вот оно уж пред тобой все есть, буквально там в нескольких десятках километров ты приезжаешь в уютное, прекрасное, красивое место, и, пожалуйста, еще не бесцельно бродить, и неизвестно, интересно, чем себя занять, а понимая, что вот маршрут можно пройти, вот тут ты культурно, здесь ты глазом отдохнешь, здесь ты наберешься каких-то историй. Да, очень важно, очень важно. Ну и подводя итог нашей сегодняшней встречи, вот всегда же есть какая-то идея, да, вот к чему идешь. Вот здесь, помимо того, чтобы познакомить, с чем, на ваш взгляд, человек в руках с путеводителем после того, как пройдет маршрут, вот он условно сядет в машину, и с какими мыслями он поедет обратно в свою суровую реальность?
0: Мне кажется, самая главная миссия – это остановиться. Поток, ритм жизни сейчас просто бешеный. Остановиться и вот действительно оценить вокруг себя те самые какие-то простые вещи, удивительные, что ты находишься вот в такой природе, очень красивой, посозерцать, вдохновиться, в конце концов. Вообще все путешествия, мне кажется, это вот про какую-то перезагрузку и для того, чтобы вдохновиться и от чего-то, не знаю, там, не то чтобы отвлечься, а может быть даже отдохнуть. И вот как раз впечатление, какой-то заряд эмоций, и, возможно, не знаю, у кого-то, ну, это, конечно, сверхмиссия, что кто-то приедет, узнает, где купить книгу, там, не знаю, про Рамонь, или про вот исторические личности, которые связаны с Рамонией, прям еще поглубже сесть и почитать. Это, конечно, сверхмиссия. А так, мне кажется, это вот такой очень правильный, культурный, семейный отдых. Может быть, даже какой-то маршрут выходного дня.
1: Почему перезагрузка.
0: Перезагрузка.
1: Да. Ну что ж, спасибо. Креативный руководитель проектов креативной мастерской местные. Анна Кретинина была сегодня с нами в студии. Спасибо большое, что нашли время, пришли и рассказали о такой возможности, как провести время. Вот видите, дорогие друзья, понедельник, а мы уже фактически планируем ваш выходной день. Этим занимаемся часто и с превеликим удовольствием. Спасибо, скажем, Анне Кретининой. И вам, дорогие друзья, тоже огромное спасибо, что были с нами в рамках программы «Тема дня». До встречи уже завтра в 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо. Пока.
2: Наше радио. Проверено временем. Наша реклама.
3: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Да что вы заработали?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест. Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
16: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: 12+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Состоялся третий Воронежский муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве». Его участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территорий, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В день государственного флага России сотни воронежцев собрались на дамбе Чернавского моста, чтобы отдать дань уважения одному из символов страны. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. Старт празднику дали воспитанники Воронежской кадетской школы имени Суворова, торжественно поднявшие флаг над дамбой. Зрелищной частью праздника оказался масштабный парад малых судов по Воронежскому водохранилищу. Десятки лодок-драконов, байдарок и гидроциклов прошли вдоль набережной с флагами России. Акция была организована Управлением молодежной политики региона и областным молодежным центром. На внеочередном заседании Воронежской областной думы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли воспользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, начислению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире уже завтра, во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, например, жители региона уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. До плюс 8 градусов начнут опускаться столбики термометров в Воронежской области. Похолодание ожидается уже во вторник, 25 августа. При этом в самом Воронеже ночная температура будет держаться в районе плюс 11-13 градусов. Дневная температура на территории региона составит плюс 22, плюс 25. Об этом сообщил Воронежский гидрометцентр. Это были новости региона.
10: Наше радио. Проверено временем.
11: Радостный день, пусть исчезнет.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, до 443 миллиардов рублей. Об этом говорится в обзоре Центробанка о динамике развития сектора. Доходность на капитал в годовом выражении превысила 23,5% с 20%. Основная прибыль банков выросла на 28%. Это произошло на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам на 114 миллиардов рублей в июне. По данным регулятора, расходы снизились главным образом в корпоративном сегменте. Отдельные банки восстановили резервы, в том числе после того, как некоторые заемщики актуализировали свои бизнес-планы с учетом роста доходов. Пожар на оптовом складе в Краснодаре, который возник минувшей ночью после атаки беспилотников, потушен, сообщил мэр города Евгений Наумов. Как проинформировал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, минувшей ночью Краснодарский край отражал массированную атаку вражеских дронов. Обломки упали на жилые многоквартирные дома в Краснодаре, а также на частный детский центр. Трое детей погибли, 12 человек пострадали. В свою очередь, пресс-служба «Озона» объявила, что под атаку беспилотников попал логистический центр маркетплейса в Краснодаре. По данным компании, дроны также атаковали центры в Махачкале и Адыгеи. Там возгорание локализовано. Глава администрации Болохова Тульской области Марина Чуйкина извинилась перед девочкой, на которой она написала заявление в полицию за рисунков со смешариками на детской площадке. Об этом сообщила мать ребенка. По ее словам, чиновница лично позвонила и объяснила свою позицию, а также пригласила девочку поучаствовать в мероприятии «Рисуем мультяшек мелом на асфальте». Ранее администрация Болохова пригрозила уголовной ответственностью ребенку и его родителям после того, как девочка нарисовала на резиновом покрытии детской площадки персонажа мультфильма. Это вызвало отрицательную реакцию в соцсетях. За ребенка вступился Тульский губернатор Дмитрий Миляев. Мать школьницы отметила, что они решили сконцентрироваться на позитиве и забыть плохое. Цена биткоина растет сегодня, приближается к отметке 80 тысяч долларов впервые с середины мая. За прошедшую неделю первая криптовалюта подскочила в цене на 23%. Это рекордный рост за 3,5 года. Поддержку ей оказало общее ослабление доллара на заявлениях Минфина США об увеличении обратного выкупа долгосрочных государственных бондов. Петербургская «Газпром-арена» заявила, что концерт американского рэпера Канье Уэста не может состояться на площадке стадиона, так как договор об аренде организаторы не подписывали. На сайте площадки также нет вкладки для покупки билетов на концерт Уэста. В то же время на сайте самого мероприятия продажа все еще доступна. Концерты рэпера были заявлены на 10-11 октября. Стартовый диапазон цен на билеты составил от 9 тысяч рублей за верхние ярусы до 160 тысяч за места в вип-ложах. Их раскупили в первые часы после старта продаж. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Ирина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Третий муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве» состоялся в Воронеже. И участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений. Представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской облдумы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли пользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». В Москве завершился 23-й съезд партии «Единая Россия», где утверждена народная программа на ближайшую пятилетку. Документ, в основу которого легли почти 3,5 миллиона предложений горожан, структурирован вокруг 7 ключевых вызовов – от демографии до технологического суверенитета. Воронежскую делегацию на форуме возглавлял губернатор Александр Гусев. Регион внес в копилку инициатив десятки тысяч идей, рожденных на муниципальных форумах и встречах с жителями. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вклад воронежцев в формирование новой программы оказался очень значительным. Так, одним из ключевых решений съезда стало включение в нее проектов по догазификации объектов культуры, физкультуры и спорта, что особенно важно для сельских территорий. По словам Дмитрия Маслова, эта инициатива была сгенерирована в регионе, поддержана партией на всероссийском уровне и поможет решать проблемы местного уровня. Также в документах съезда отражены усилия воспитательной работы с молодежью, сохранение исторической памяти и формирование образа новых героев России. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Уже завтра, во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. И последнее. С 1 сентября в воронежских школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии и песни советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение России. В список вошли «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора, песня первых Дениса Майданова, «Первоклашка» на слова Юрия Энтина и «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем.

0: 12+.
1: Наше. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Третий муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве» состоялся в Воронеже. И участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений. Представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской облдумы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли пользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». В Москве завершился 23-й съезд партии «Единая Россия», где утверждена народная программа на ближайшую 5-летку. Документ, в основу которого легли почти 3,5 миллиона предложений горожан, структурирован вокруг 7 ключевых вызовов – от демографии до технологического суверенитета. Воронежскую делегацию на форуме возглавлял губернатор Александр Гусев. Регион внес в копилку инициатив десятки тысяч идей, рожденных на муниципальных форумах и встречах с жителями. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вклад воронежцев в формирование новой программы оказался очень значительным. Так, одним из ключевых решений съезда стало включение в нее проектов по догазификации объектов культуры, физкультуры и спорта, что особенно важно для сельских территорий. По словам Дмитрия Маслова, эта инициатива была сгенерирована в регионе, поддержана партией на всероссийском уровне и поможет решать проблемы местного уровня. Также в документах съезда отражены усилия воспитательной работы с молодежью, сохранение исторической памяти и формирование образа новых героев России. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Уже завтра, во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. И последнее. С 1 сентября в воронежских школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии и песни советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение России. В список вошли «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора, песня первых Дениса Майданова, «Первоклашка» на слова Юрия Энтина и «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарь. Зарплата до 70 тысяч рублей, а также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Указ о введении временного управления на объектах инфраструктуры не предполагает национализации или смены формы собственности предприятия. Решение будет приниматься точечно, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее сегодня Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать меры безопасности, либо вовремя не восстановили их. По словам Мантурова, механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. Минэнерго России предложило продлить до 36 года освобождение от НДС средств, получаемых в качестве компенсации недополученных доходов при поставках электроэнергии в новые регионы. Инициатива содержится в проекте поправок в налоговый кодекс, который опубликован сегодня. Сейчас налоговая льгота действует до 1 января 2028 года. Она распространяется на денежные средства, которые получает компания «Единый закупщик» в качестве возмещения недополученных доходов при поставках электроэнергии в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Министерство финансов США начало беспрецедентную операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана, заявил глава ведомства Скотт Бессент. Меры, по его словам, будут направлены против самого Тегерана и любых стран, которые поддерживают иранские власти. Администрация США вводит антииранские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру. По словам главы Минфина, речь идет о тех, кто позволяет иранскому режиму приобретать запрещенные ядерные ракетные технологии, проводить кибероперации, получать доходы от продажи нефти. Все они будут исключены из долларовой системы. Система США. Выступления Канье Веста, анонсированные на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, оказались под вопросом после заявления «Газпром-арены». Стадион сообщил, что не подписывал договор аренды, потому шоу не может состояться на его площадке. Агентство Say Agency, напротив, утверждает, что окончательной отмены нет. Как заявил НСН генеральный директор концертного агентства TCI и генпродюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников, молодая промоутерская компания не получила формальное согласие от площадки. Она отозвала устные договоренности. Причем 17 августа сама площадка анонсировала два выступления и размещала ссылку на продажу. Пока окончательное решение не объявлено, владельцам билетов рекомендуют сохранить электронный документ, чек и номер заказа. Сразу 8 черных журавлей заметили на озере Малая Хорга в Бурятии, сообщили местные власти. Черный журавль занесен в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Бурятии. Для республики это особенно редкий вид. Эти птицы находятся здесь на периферии своего ареала. Осенью черные журавли покидают регион. Обычно отлет начинается в октябре и продолжается до начала ноября. Основная часть птиц зимует в Японии. Некоторые отправляются на юг Китая. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Указ о критической инфраструктуре, который подписал Владимир Путин, не предполагает национализации предприятий. Такое пояснение дал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, частные и государственные предприятия остаются важными элементами экономики и социальной сферы страны. Согласно указу президента, объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. По словам Мантурова, если отсутствие реакции со стороны владельцев создает угрозу для целых отраслей, то государство может временно взять на себя задачи по защите предприятий от террористических угроз и восстановлению их работы. Указ создает правовые основы для таких решений. Спасатели полностью ликвидировали возгорание на территории логистического центра «Озон» в Адыгее, который возникло после атаки беспилотников, сообщило вечером правительство республики. Персонал складского комплекса был эвакуирован, никто не пострадал. Как заявили в компании, объекты «Озона» в Адыгейске и Невинномысске не повреждены. Скоро планируется их открыть. В Краснодаре и Махачкале продолжается пожар, там работает МЧС. Огонь локализован. Marketplace в ближайшее время приступит к инвентаризации товаров на пострадавших объектах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром. Как сообщили на Смоленской площади, в центре их внимания были актуальные вопросы международной повестки дня. В частности, проведена сверка подходов к ситуации вокруг Украины, положение дел в Афганистане, вокруг Ирана. Глава МИДа Индии прибыл в Москву для проведения заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о запрете на использование телефонов в старших классах школ с начала учебного года. Как подчеркнул глава государства, защита детей от вредных последствий экранного времени больше не может ждать. Школа без телефонов – это возвращение спокойствия процесса обучения, подчеркнул Макрон. В конце июля парламент Франции принял законопроект о запрете соцсетей для лиц младше 15 лет. Первый этап ограничений должен был вступить в силу с 1 сентября. Однако Конституционный совет признал эту меру чрезмерным ограничением свободы выражения мнения несовершеннолетних и отменил ее. Звезда сериала «Игра престолов» британский актер Кит Харрингтон присоединился к сериалу «Гарри Поттер» от HBO. Во втором сезоне он сыграет писателя и преподавателя Хогвартса Златопуста Локонса, сообщают СМИ. Харрингтон заменит Николаса Холта. Он изначально был утвержден на эту роль, но отказался от нее из-за необходимости совмещать съемки в сериале с работой над новым проектом «Супермене». Студия HBO продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон еще до выхода первого. Съемки «Тайной комнаты» начнутся предстоящей осенью. Создатели сериала планируют адаптировать все книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде 7 сезонов на протяжении 10 лет. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и попытаться изменить что-нибудь.
1: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 13+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Указ о введении временного управления на объектах инфраструктуры не предполагает национализации или смены формы собственности предприятия. Решение будет приниматься точечно, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее сегодня Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству вводить временное правление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать меры безопасности, либо вовремя не восстановили их. По словам Мантурова, механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. Минэнерго России предложило продлить до 36 года освобождение от НДС средств, получаемых в качестве компенсации недополученных доходов при поставках электроэнергии в новые регионы. Инициатива содержится в проекте поправок в налоговый кодекс, который опубликован сегодня. Сейчас налоговая льгота действует до 1 января 2028 года. Она распространяется на денежные средства, которые получает компания «Единый закупщик» в качестве возмещения недополученных доходов при поставках электроэнергии в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Министерство финансов США начало беспрецедентную операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана, заявил глава ведомства Скотт Бессент. Меры, по его словам, будут направлены против самого Тегерана и любых стран, которые поддерживают иранские власти. Администрация США вводит антииранские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру. По словам главы Минфина, речь идет о тех, кто позволяет иранскому режиму приобретать запрещенные ядерные ракетные технологии, проводить кибероперации, получать доходы от продажи нефти. Все они будут исключены из долларовой системы США. Выступления Канье Веста, анонсированные на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, оказались под вопросом после заявления «Газпром-арены». Стадион сообщил, что не подписывал договор аренды, потому шоу не может состояться на его площадке. Агентство Say Agency, напротив, утверждает, что окончательной отмены нет. Как заявил НСН генеральный директор концертного агентства TCI и генпродюсер театра «Дион» Эдуард Ратников, молодая промоутерская компания не получила формальное согласие от площадки. Она отозвала устные договоренности. Причем 17 августа сама площадка анонсировала два выступления и размещала ссылку на продажу. Пока окончательное решение не объявлено, владельцам билетов рекомендуют сохранить электронный документ, чек и номер заказа. Сразу 8 черных журавлей заметили на озере Малая Хорга в Бурятии, сообщили местные власти. Черный журавль занесен в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Бурятии. Для республики это особенно редкий вид. Эти птицы находятся здесь на периферии своего ареала. Осенью черные журавли покидают регион. Обычно отлет начинается в октябре и продолжается до начала ноября. Основная часть птиц зимует в Японии. Некоторые отправляются на юг Китая. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Сделано в России.

Это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, какой поэт вдохновил Леонида Федорова на новый сольный альбом, и поговорим о том, как группа «Сирин» переосмыслила песню «Гражданской обороны». Леонид Федоров выпустил сольный альбом «Жизнь». В пластинку лидера «Аукциона» вошли 8 песен на стихи футуриста Велимира Хлебникова, одного из любимых поэтов-музыканта. В работе над релизом принял участие клавишник и постоянный соавтор «Аукциона» Дмитрий Озерский.

0: Послушать новый сольный альбом Леонида Федорова «Жизнь» уже можно на всех цифровых площадках. Петербургская группа «Сирин» представила новый сингл «Все как у людей» — кавер на песню «Гражданской обороны». В записи принял участие саксофонист Сергей Летов, брат Егора Летова. Работа над треком проходила сразу на нескольких площадках. Например, музыканты записывались в особняке Карла Шрёдера, поставщика роялей и фортепиано для императорского двора. В этом зале когда-то играл Николай Римский-Корсаков и выступал Федор Шаляпин. Одну из гитарных партий для новой версии записали на легендарной советской гитаре «Урал».
1: Ну, здравствуйте, дорогие слушатели нашей огромной страны. Где бы вы ни находились и что бы ни делали, вам привет. На этот раз группа «Сирин» представляет вашему драгоценному вниманию нетленную вечную классику. Итак, музыку и слова написал Егор Летов, на саксофоне сыграл Сергей Летов, на гитаре «Урал» сыграл Костя Дубровский, ну а я спел. И все у нас было, конечно, как у людей, чего желаем и вам. Слушайте на здоровье и здоровыми будьте. До новых встреч!

0: Сингл «Все как у людей» в версии группы «Сирен» уже доступен на всех цифровых платформах. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте nash.ru и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
11: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
16: Аудитория 12+.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Указ о критической инфраструктуре, который подписал Владимир Путин, не предполагает национализации предприятий. Такое пояснение дал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, частные и государственные предприятия остаются важными элементами экономики и социальной сферы страны. Согласно указу президента, объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. По словам Мантурова, если отсутствие реакции со стороны владельцев создает угрозу для целых отраслей, то государство может временно взять на себя задачи по защите предприятий от террористических угроз и восстановлению их работы. Указ создает правовые основы для таких решений. Спасатели полностью ликвидировали возгорание на территории логистического центра «Озон» в Адыгее, которое возникло после атаки беспилотников, сообщило вечером правительство республики. Персонал складского комплекса был эвакуирован, никто не пострадал. Как заявили в компании, объекты «Озона» в Адыгейске и Невинномысске не повреждены. Скоро планируется их открыть. В Краснодаре и Махачкале продолжается пожар. Там работает МЧС. Огонь локализован. Marketplace в ближайшее время приступит к инвентаризации товаров на пострадавших объектах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром. Как сообщили на Смоленской площади, в центре их внимания были актуальные вопросы международной повестки дня. В частности, проведена сверка подходов к ситуации вокруг Украины, положение дел в Афганистане, вокруг Ирана. Глава МИДа Индии прибыл в Москву для проведения заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о запрете на использование телефонов в старших классах школ с начала учебного года. Как подчеркнул глава государства, защита детей от вредных последствий экранного времени больше не может ждать. Школа без телефонов – это возвращение спокойствия процесса обучения, подчеркнул Макрон. В конце июля парламент Франции принял законопроект о запрете соцсетей для лиц младше 15 лет. Первый этап ограничений должен был вступить в силу с 1 сентября. Однако Конституционный совет признал эту меру чрезмерным ограничением свободы выражения мнения несовершеннолетних и отменил ее. Звезда сериала «Игра престолов», британский актер Кит Харрингтон, присоединился к сериалу «Гарри Поттер» от HBO. Во втором сезоне он сыграет писателя и преподавателя Хогвартса Златопуста Локонса, сообщают СМИ. Харрингтон заменит Николаса Холта. Он изначально был утвержден на эту роль, но отказался от нее из-за необходимости совмещать съемки в сериале с работой над новым проектом «Супермене». Студия HBO продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон еще до выхода первого. Съемки «Тайной комнаты» начнутся предстоящей осенью. Создатели сериала планируют адаптировать все 7 книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде 7 сезонов на протяжении 10 лет. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: на МиГ-25. Улететь на МиГ-25. Улететь на МиГ-25.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Третий муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве» состоялся в Воронеже. И участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений. Представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской облдумы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли пользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». В Москве завершился 23-й съезд партии «Единая Россия», где утверждена народная программа на ближайшую 5-летку, документ, в основу которого легли почти 3,5 миллиона предложений горожан, структурирован вокруг 7 ключевых вызовов – от демографии до технологического суверенитета. Воронежскую делегацию на форуме возглавлял губернатор Александр Гусев. Регион внес в копилку инициатив десятки тысяч идей, рожденных на муниципальных форумах и встречах с жителями. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вклад воронежцев в формирование новой программы оказался очень значительным. Так, одним из ключевых решений съезда стало включение в нее проектов по догазификации объектов культуры, физкультуры и спорта, что особенно важно для сельских территорий. По словам Дмитрия Маслова, эта инициатива была сгенерирована в регионе, поддержана партией на всероссийском уровне и поможет решать проблемы местного уровня. Также в документах съезда отражены усилия воспитательной работы с молодежью, сохранение исторической памяти и формирование образа новых героев России. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Уже завтра, во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. И последнее. С 1 сентября в воронежских школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии и песни советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение России. В список вошли «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора, песня первых Дениса Майданова, «Первоклашка» на слова Юрия Энтина и «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Третий муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве» состоялся в Воронеже, и участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти, приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежского облдумы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли пользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». В Москве завершился 23-й съезд партии «Единая Россия», где утверждена народная программа на ближайшую пятилетку. Документ, в основу которого легли почти 3,5 миллиона предложений горожан, структурирован вокруг 7 ключевых вызовов – от демографии до технологического суверенитета. Воронежскую делегацию на форуме возглавлял губернатор Александр Гусев. Регион внес в копилку инициатив десятки тысяч идей, рожденных на муниципальных форумах и встречах с жителями. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вклад воронежцев в формирование новой программы оказался очень значительным. Так, одним из ключевых решений съезда стало включение в нее проектов по догазификации объектов культуры, физкультуры и спорта, что особенно важно для сельских территорий. По словам Дмитрия Маслова, эта инициатива была сгенерирована в регионе, поддержана партией на всероссийском уровне и поможет решать проблемы местного уровня. Также в документах съезда отражены усилия воспитательной работы с молодежью, сохранение исторической памяти и формирование образа новых героев России. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Уже завтра, во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. И последнее. С 1 сентября в воронежских школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии и песни советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение России. В список вошли «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора, песня первых Дениса Майданова, «Первоклашка» на слова Юрия Энтеля и «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. Это были новости региона.

Наше радио. Сделано в России.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Третий муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве» состоялся в Воронеже. Участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений. Представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской облдумы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли пользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». В Москве завершился 23-й съезд партии «Единая Россия», где утверждена народная программа на ближайшую 5-летку, документ, в основу которого легли почти 3,5 миллиона предложений горожан, структурирован вокруг 7 ключевых вызовов – от демографии до технологического суверенитета. Воронежскую делегацию на форуме возглавлял губернатор Александр Гусев. Регион внес в копилку инициатив десятки тысяч идей, рожденных на муниципальных форумах и встречах с жителями. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вклад воронежца в формирование новой программы оказался очень значительным. Так, одним из ключевых решений съезда стало включение в нее проектов по догазификации объектов культуры, физкультуры и спорта, что особенно важно для сельских территорий. По словам Дмитрия Маслова, эта инициатива была сгенерирована в регионе, поддержана партией на всероссийском уровне и поможет решать проблемы местного уровня. Также в документах съезда отражены усилия воспитательной работы с молодежью, сохранение исторической памяти и формирование образа новых героев России. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Уже завтра, во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. И последнее. С 1 сентября в воронежских школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии и песни советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение России. В список вошли «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора, песня первых Дениса Майданова, «Первоклашка» на слова Юрия Энтина и «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Радио. Это навсегда.

0: проверено временем.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
8: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Третий муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве» состоялся в Воронеже. И участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений. Представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской облдумы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли пользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению выплаты пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». В Москве завершился 23-й съезд партии «Единая Россия», где утверждена народная программа на ближайшую 5-летку, документ, в основу которого легли почти 3,5 миллиона предложений горожан, структурирован вокруг 7 ключевых вызовов – от демографии до технологического суверенитета. Воронежскую делегацию на форуме возглавлял губернатор Александр Гусев. Регион внес в копилку инициатив десятки тысяч идей, рожденных на муниципальных форумах и встречах с жителями. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вклад воронежцев в формирование новой программы оказался очень значительным. Так, одним из ключевых решений съезда стало включение в нее проектов по догазификации объектов культуры, физкультуры и спорта, что особенно важно для сельских территорий. По словам Дмитрия Маслова, эта инициатива